0: Канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это на минуточку почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям.
1: Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10

0: минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бюджет трещит по швам. Цена российской нефти рухнула до $45 за баррель. Это меньше прогноза Минфина. Всплеск нефтяных доходов, который пережила экономика после начала войны в Иране, окончательно сошел на нет. Цена нефти Brent покатилась вниз, потянув за собой и российскую марку Urals, которая опустилась до $45 за баррель. Выходит, что с начала июня Urals подешевела на 40%. Следом сокращается и выручка нефтяных компаний. Хотя из-за простоя НПЗ они вывозят за рубеж рекордные 4 миллиона баррелей в сутки, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. И это очень плохой сигнал, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
2: Цены, мы видим, они опустились до военного уровня. И это очень плохо для России, для российского бюджета. Почему? Потому что российская нефть идет в ту же самую Индию и в другие страны с большими скидками. А скидка сейчас где-то $22-23. Давайте вспомним, были такие цены в начале этого года. Ну, в декабре было даже 39, в январе там $42. Вот. Это та цена, которая закладывается в формулу налогов на нефтяную отрасль. Это значит, налогов будет намного меньше в федеральный бюджет.
1: И это сулит серьезные проблемы с бюджетом, которые проявятся уже в августе-сентябре, предупреждают аналитики. Текущие котировки уже на четверть ниже, чем заложено в бюджете, а это, напомню, $59 за бочку. По данным Минфина, за январь-май нефтегазовые доходы казны сократились на 30%, а дефицит достиг 6 триллионов рублей. К концу года дыра в бюджете разрастется до немыслимых масштабов, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
3: Дефицит бюджета к концу года – это там 12-15 триллионов рублей минимум. Соответственно, всем понятно, что они будут напечатаны, и всем понятно, что это будет разгон инфляции. Плюс на первое место я все-таки ставлю процессы, связанные с топливом, с отсутствием топлива, с подорожанием всего и вся, не только топлива, поездок на такси, перелетов эконом-классом, но и всех продуктов, всех товаров, в цену которых будет заложено подорожавшее топливо, отсутствие логистики нормальной и так далее.
1: Дефицит бюджета огромный, а фонд национального благосостояния почти исчерпан. На 1 июня в ФНБ осталось не менее 3,5 триллионов рублей ликвидных активов. С начала года эти резервы сократились на 600 миллиардов рублей. И, судя по всему, серьезного плана, где взять недостающие средства, у правительства нет, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Власть, она не имеет горизонта планирования вообще, а у нее единственный горизонт – это горизонт финансовый. До 42-го года они запланировали постоянный дефицит бюджета, безумный рост государственного долга, чуть ли не в 15 раз. Это единственный горизонт, который они видят, что называется, век счастья не видать, и с финансами всегда будет паршиво. Потому что нет понимания, какая будет политика, будет война, не будет война. Кто-то говорит, мы готовимся к войне десятилетиями, будьте к этому готовы. Поэтому какие могут быть планы на какую-то инвестиционную деятельность, на какой это развитие экономики, когда ты не знаешь, в какой стране ты будешь, а сколько тебя будет бомбить, и кто тебя будет бомбить, и как к тебе будет прилетать.
1: Эксперты говорят, для покрытия дефицита властям придется увеличивать денежную массу, а после думских выборов в сентябре нельзя исключать принятие непопулярных решений, например, введение дополнительных налогов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
6: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях, одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой, нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
0: Главные новости дня.
1: Россию накрывает топливный шок. Цены на бензин выросли на треть. Доставка продуктов подорожала. Дроны ударили по крупнейшему НПЗ, обеспечивающему Москву. Это «Лукойл Нижегород-нефтеоргсинтез» в Кстово. Предварительно повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Пожар после попадания дронов был настолько масштабный, что люди не верили своим глазам. Картинка словно из фильма о конце света, говорят местные.
7: Я тоже, кстати.
8: В кино.
7: Капец.
8: И огонь кажется нереальным, да? Как будто графика какой-то.
7: Ага.
1: Предприятие способно перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год и производило бензин, дизель и авиакеросин, которыми обеспечивало в том числе московскую агломерацию. После выведения из строя НПЗ в Капотне это еще больше усугубляет топливный дефицит в столичном регионе, хотя ограничения на продажу бензина действуют уже по всей стране.
9: Заправиться я не могу. Третий день. Нужно вернуться домой, просто поставить машину, и пускай она стоит до лучших времен. Получается, что это какое-то, знаете, борьба за выживание, вот честное слово. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет.
10: Ситуация на заправках в Иркутске за это время лучше не стало. Может быть, даже местами хуже. Чтобы РК перестала отпускать топливо физическим и юридическим лицам. Ну, вот так выглядит очередь на Иннокентийском мосту.
1: Крупнейшая частная сеть АЗС в Восточной Сибири, БРК, полностью прекратила продажу бензина гражданам. Более 100 заправок в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 1 июля перестали отпускать все марки бензина для физлиц. Сеть продолжает снабжать только медучреждения и предприятия ЖКХ. Вместе с дефицитом растет и стоимость топлива. Месячный рост цен на бензин оказался рекордным с июля 2009 года и вошел в топ сильнейших за четверть века доступной статистики Росстата. Самая печальная ситуация в Крыму. Стоимость бензина на заправках выросла до 200 рублей за литр, а у перекупов в два раза дороже.
11: У перекупов сейчас 380 рублей, вот, и поэтому, в принципе, все налаживается, все у нас хорошо, и, кстати, перекупов, которые продают бензин по 250, их сажают, ну, по крайней мере, штрафы и не дают работать, а перекупов, которые по 380, они смело, спокойно продают в любых количествах, и весь город знает, где брать.
1: Ограничения в конечном счете будут отражаться на стоимости нетопливных товаров и услуг. Крымчане уже ощутили на себе колоссальный скачок цен.
12: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8, было 179, стало 307. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно.
1: Эксперты предупреждают, такая ситуация скоро накроет и остальные регионы России. Также из-за топливного кризиса и роста тарифов на морские и железнодорожные перевозки подорожала доставка импортных товаров. В июне стоимость доставки грузов из Китая выросла на 20%, и в июле рост почти наверняка продолжится, считает основатель логистической компании Андрей Захарченко. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях за Забайкальск-Благовещенск и на транзите через Монголию. Многие компании уже переключаются на маршрут через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но есть в достаточном объеме, и грузы не простаивают сутками на АЗС. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
7: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. Ну, то, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
0: На Радио Лента. Шок дня.
13: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
14: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны, 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласны. То есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная. Понимаете, процедура учетная. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
13: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
15: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо... Ну, очень банально, я хочу, дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
13: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
16: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать. Однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
17: Ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты. Вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я просто, я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож, даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воен, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
20: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
1: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
20: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет их.
1: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
20: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, пилы, бензин, генераторы. Все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
1: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
20: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск пожениться. Боялся того, что если я погибну, подспорье, помощь жене.
1: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
2: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
21: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
3: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
21: По словам военкоров, тактика так называемых «мясных штурмов» дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
22: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
21: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
23: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
21: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 2022 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
26: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
25: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
4: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему же за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
25: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
4: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
24: Радио «Лента». 1557 АМ. Говорят военкоры.
25: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
4: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки задолженности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
25: Наследство Шойгу. Военкор канал «Лейб-Гусар» о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
4: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущаются практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
25: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
6: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать периметры из трёхотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано, на старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было, что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой, а мы предупреждали.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» цифра дня.
13: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу 3 независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
7: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют, то есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
24: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
9: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
8: Ну да, вокруг экспорта сырья.
9: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
8: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
9: Давай посмотрим.
8: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около $115.
9: Подожди, $115? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
8: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до $86.5.
9: Угу.
8: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня $62-63.
9: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
8: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до $44.96.
9: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
8: Да, вилка от $59 до $65.
9: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
8: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
9: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
8: Какое противоречие?
9: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
8: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в один, ну максимум $3.
9: Нормальная рыночная разница.
8: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и $24 с каждого барреля.
9: Подожди, $24 скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
8: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
9: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
8: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
9: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
8: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
9: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
8: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около $36 миллиардов в год.
9: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
8: Почти 2,6% ВВП.
9: Да.
8: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
9: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
8: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
9: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
8: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
9: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
8: Ну да, рапортует о рекордах.
9: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
8: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
9: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
8: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
9: Так.
8: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
9: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
8: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
9: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
8: 5,5% ВВП, да.
9: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
8: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
9: Так, давай разберем.
8: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
9: Меньше 50 миллиардов долларов.
8: Да, около 1,5% ВВП.
9: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
8: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
9: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
8: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
9: Номинально он стоит миллиарды.
8: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
9: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
8: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
9: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
8: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
9: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
8: Резервы просто обнулятся.
9: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
8: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
9: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
8: занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры. Это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
9: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
8: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
9: Их покупают крупные банки.
8: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
9: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
8: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
9: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет, и математически сглаживается.

0: стоимость роста от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
1: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
0: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
1: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
0: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
1: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
0: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
1: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
0: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
1: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
0: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
1: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
0: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
1: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
0: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
1: Осень 26-го года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
0: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
1: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
0: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
1: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
0: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
1: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Ну и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
0: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
1: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
0: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
1: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области.

0: гости, главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственная идеология Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино, а с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов. А там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок. Особенно, когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
2: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
1: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
3: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
1: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Ну и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
4: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
1: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое. Топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам. Пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
5: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
1: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
3: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
1: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дело это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
6: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moje, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или Безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
7: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум 3 детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение 2-го и особенно 3-го ребенка автоматически делает семью нищей. И каждая 2-я такая семья сегодня живет за чертой бедности.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
9: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
8: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
10: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
8: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
11: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
8: По словам демографов, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии Константин Роббек предложил рассмотреть вопрос об исключении представителей коренных народов из числа подлежащих мобилизации и привлечению к службе по контракту.
13: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы ввели список представителей коренных малочисленных народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, неполный, неточный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных малочисленных народов Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных малочисленных народов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе. Ну, определенная работа управления сельского хозяйства по бронированию, скажем так, лиц, занятых в оленеводстве, предпринята. И я надеюсь, что, ну, вот если вкратце на первый вопрос так.
0: Криминальные новости.
14: Суд в Великом Новгороде назначил 9,5 лет колонии строгого режима ветерану СВО, который убил собутыльника. По версии силовиков, контрактник Алексей Волобуев ударил приятеля, с которым распивал спиртное, по голове табуретом с металлическими ножками. Когда тот упал, военный продолжил избивать собутыльника руками и ногами. Затем обвиняемый взял нож и еще два раза ударил свою жертву. Один раз в область шеи. После этого приятель Волобуева скончался. Участник СВО на суде говорил, что не собирался убивать, утверждал, что просто был зол и пытался обезвредить жертву. По словам Волобуева, он и его приятель пили алкоголь. Вскоре у мужчин начался конфликт. Убитый утверждал, что он участник специальной военной операции. Обвиняемый выяснил, что это неправда, после чего разозлился и взялся за табурет. Волобуев на суде говорил, что хотел спасти жертву, перевязал ему раны, пытаясь остановить кровотечение. Военный не стал вызывать скорую помощь и продолжил употреблять алкоголь с другим собутыльником. Утром обвиняемый понял, что его приятель умер. Волобуев вынес труп из квартиры и оставил его в 50 метрах от дома. Майора Руслана Сентемова, который руководил задержаниями на митингах в Петербурге, приговорили к 3,5 годам условно за избиение бизнесмена. Осенью 2024 года Сентемов приехал на задержание владельца продуктового магазина Вардана Арутюняна из-за продажи алкоголя в ночное время и несколько раз ударил его по голове. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Сентемова отправили в СИЗО, но через два месяца отпустили под запрет определенных действий. Сначала он настаивал, что не был в момент задержания при исполнении, но в день прений выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Руслан Синтемов руководил задержаниями на акциях протеста в Санкт-Петербурге. Он стал известен в 2018 году после того, как сказал участнику акции «Бессмертный ГУЛАГ» следующее. «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне, господин полицейский». Сотрудник военной полиции вымогал взятки у сочей. Военный полицейский Андрей Колесник через посредников получал деньги от военнослужащих, прикомандированных к сборному пункту и получивших статус соч. Взамен их не отправляли обратно на фронт. Барнаульский гарнизонный суд признал Колесника виновным в получении 7 взяток, в том числе с вымогательством. Его приговорили к 10 годам колонии. При содействии спецназа Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении арсенала оружия и боеприпасов в Подмосковье. Установлено, что злоумышленник в своем частном доме в Королево собрал коллекцию охолощенного оружия, экземпляры которого переделаны в боевое. В подвальном помещении жилища изъяты 6 автоматов, 2 револьвера, гранатомет, пулемет и пистолет. Также обнаружены более 1000 патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
12: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
15: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
0: Главные новости дня.
16: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
17: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
16: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
18: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
16: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
19: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. и 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
16: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
16: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента «Шок дня».
7: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
21: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
7: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симоньян и о том, что она оторвана от реальности.
22: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
23: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивают, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симоньян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война – трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. 100% безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
3: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
2: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
3: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность, чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милов Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
1: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
16: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
4: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
16: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
5: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракт отслужили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
16: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
6: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
16: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
8: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
24: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
8: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
24: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
8: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
24: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
8: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
24: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
8: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
24: А на севере, наоборот, все с картом.
8: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
24: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
8: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
24: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
8: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
24: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
8: Угу, классическая схема.
24: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
8: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
24: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
8: Круг замыкался, да.
24: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
8: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
24: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
8: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
24: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
8: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
24: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
8: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится, барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
24: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
8: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
24: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
8: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
24: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
8: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
24: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
8: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
24: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
8: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
24: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
8: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
24: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
8: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
24: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
8: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
24: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
8: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
24: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
8: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
24: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
8: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
24: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
8: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
24: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой,

0: доказывая, что он не террорист.
1: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
1: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
1: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
1: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
1: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
1: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
1: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
1: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
1: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.

0: 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
1: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
3: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
1: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
4: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
1: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
1: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
7: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Главные новости дня.
8: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум троих детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум троих детей.
9: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
8: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже пятый год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
10: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
8: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
11: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучаете этот вопрос, думаете о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
8: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране. Экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
12: Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Но не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юноармейцев. Наши студенты и кадеты, называются курсанты, то есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работать с первого курса. До трех в академии, после трех.
0: На радио «Лента» цифра дня. Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу три независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне. Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
14: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
13: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
14: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
15: Данное обращение является коллективным. Бригады 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
16: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем. Хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
1: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
17: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В, красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
1: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
15: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
1: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
18: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
1: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
19: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
1: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих. ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
13: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
14: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятная из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
13: Наследство Шойгу. Военкор канал Лейб-Гусар о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
14: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
13: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
2: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать периметры из трёхотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано, на старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было. Что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой. А мы предупреждали.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
21: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
1: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
3: вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там, может быть, еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
1: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
4: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
1: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
22: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
1: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
23: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Не суть. Это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. И все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
5: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
7: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и ранее новое время по всей просвещенной Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в небольшом городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который совершенно добровольно и осознанно признался в том, что он является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, которые трижды в год спускаются в ад, чтобы сражаться с чертями за урожай. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими вервольфами прорывается сквозь закрытые врата преисподней, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных. Авторитетные историки и опытные психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором больной верит, что физически превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления с парыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие к действию, к сильным галлюциногенам, вызывающим яркие коллективные видения и бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сильно сбиты с толку заявлениями этого Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание и урожай. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой и пугающей эпохи. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 AM. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 3 июля. Давайте узнаем, какую энергию дня нам предскажут руны. Итак, у нас выпала руна Беркана. Очень люблю эту руну. Это очень мягкий, питающий и наполненный жизненной силой день. Беркан – это руна женского начала, роста, заботы, восстановления и возрождения. Она символизирует мать, природу. Она указывает на процессы, которые требуют бережного подхода, терпения, внимания к деталям. В этот день не стоит торопиться, не стоит сражаться или принимать ультимативные решения. Это день, когда благословение приходит через тишину, мягкость, через заботу о себе и других, через уверенную поддержку. Обратите внимание на все, что связано с домом, теплом, родом, природой, может быть. Энергия Беркана нежна, но при этом глубока. В этот день можно заложить основу для значимых перемен, которые, как семя, взойдут попозже. В работе Беркана говорит о росте, но не резком, а поступательном, органичном. Это как вынашивать ребенка. Понимаете, все, что вы начали ранее, требует внимания, ухода и доработки. Возможно, это хороший момент, чтобы внести корректировки в текущие проекты, проявить заботу о команде, о коллегах, клиенте или даже создать что-то новое, что будет питать и вас, и других. Чем вы можете быть полезны себе и обществу? Что может принести вам благо и помощь другим людям? Это благоприятный день для женщин в бизнесе, а также для проектов, связанных с заботой, красотой, может быть, воспитанием, обучением или, опять же, природой. Это хороший еще день для тех, кто работает дома или задумывается о работе, связанной с родом или семейным делом. В любовной сфере Беркан одна из самых благоприятных рун. Она символизирует заботливую, искреннюю и теплую любовь. Для пар это время сближения, создания уюта, укрепления связей. Так что благоприятно проводить время дома, обсуждать важные вопросы в мягком ключе, проявлять внимание к партнеру. Может быть, приготовьте семейный ужин или романтическую обстановку. Вот это все зайдет на ура. А вот одиноким она может принести новый контакт, новое знакомство. Это тонкий, искренний, спокойный, основанный на доверии и взаимной поддержке человек. Или же день поможет понять, что нужно вырастить внутри себя, прежде чем впустить в жизнь другого нового человека. Что касается здоровья, Беркана рекомендует заботу о теле и нервной системе. И еще, конечно же, Беркана отвечает за женское здоровье. Это день, когда особенно важно слушать свое самочувствие, не переутомляться, не нагружать себя тяжелой едой или стрессами. Благоприятные любые мягкие восстановительные практики, женские ритуалы, массаж, также процедуры, направленные на очищение и питание организма. Особенно благоприятен день, опять же, для женщин, потому что Беркана – это самое главное женское руна. Причем как физически благоприятен, так и эмоционально.
5: На радио «Лента» беда дня.
14: Валентина Матвиенко потребовала от россиянок рожать минимум 3 детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение 2-го и особенно 3-го ребенка автоматически делает семью нищей, и каждая 2-я такая семья сегодня живет за чертой бедности.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
6: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
9: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у «Весты» футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
10: «Веста» в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас «Веста» в средней комплектации, в кузове «СВ-кросс». Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
11: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственной идеологии Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино. А с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов, а там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
16: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
12: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
17: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей, и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
12: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Ну и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
24: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
12: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое. Топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
13: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
12: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
17: Идеи Канта. Автономия разума, критическое мышление и вечный мир сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
12: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дело это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
15: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак

0: Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы это пытка. К Жихотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям.
1: Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бюджет трещит по швам. Цена российской нефти рухнула до 45 долларов.

0: долларов за баррель. Это меньше прогноза Минфина. Всплеск нефтяных доходов, который пережила экономика после начала войны в Иране, окончательно сошел на нет. Цена нефти Brent покатилась вниз, потянув за собой и российскую марку Urals, которая опустилась до 45 долларов за баррель. Выходит, что с начала июня Urals подешевела на 40%. Следом сокращается и выручка нефтяных компаний. Хотя из-за простоя НПЗ они вывозят за рубеж рекордные 4 миллиона баррелей в сутки, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. И это очень плохой сигнал, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
1: Цены, мы видим, они опустились до военного уровня. И это очень плохо для российского бюджета. Почему? Потому что российская нефть идет в ту же самую Индию и в другие страны с большими скидками. А скидка сейчас где-то 22-23 доллара. Давайте вспомним, были такие цены в начале этого года. Ну, в декабре было даже 41-39, в январе там 42 доллара. Вот это та цена, которая закладывается в формулу налогов на нефтяную отрасль. Это значит, налогов будет намного меньше в федеральный бюджет.
0: И это сулит серьезные проблемы с бюджетом, которые проявятся уже в августе-сентябре, предупреждают аналитики. Текущие котировки уже на четверть ниже, чем заложено в бюджете, а это, напомню, 59 долларов за бочку. По данным Минфина, за январь-май нефтегазовые доходы казны сократились на 30%, а дефицит достиг 6 триллионов рублей. К концу года дыра в бюджете разрастется до немыслимых масштабов. Штабов, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
2: Дефицит бюджета к концу года это там 12-15 триллионов рублей минимум. Соответственно, всем понятно, что они будут напечатаны, и всем понятно, что это будет разгон инфляции. Плюс на первое место я все-таки ставлю процессы, связанные с топливом, с отсутствием топлива, с подорожанием всего и вся, не только топлива, поездок на такси, перелетов эконом-классом, но и всех продуктов, всех товаров, в цену которых будет заложено подорожавшее топливо, отсутствие логистики нормальной и так далее.
0: Дефицит бюджета огромный, а фонд национального благосостояния почти исчерпан. На 1 июня в ФНБ осталось не менее 3,5 триллионов рублей ликвидных активов. С начала года эти резервы сократились на 600 миллиардов рублей. И, судя по всему, серьезного плана, где взять недостающие средства, у правительства нет, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Власть, она не имеет горизонта планирования вообще, а у нее единственный горизонт – это горизонт финансовый. До 42 года они запланировали постоянный дефицит бюджета, безумный рост государственного долга, чуть ли не в 15 раз. Вот это единственный горизонт, который они видят, что называется, век счастья не видать, и с финансами всегда будет паршиво. Потому что нет понимания, какая будет политика, будет война, не будет война. Кто-то говорит, мы готовимся к войне десятилетиями, будьте к этому готовы. Поэтому какие могут быть планы на какую-то инвестиционную деятельность, на какой-то развитие экономики, когда ты не знаешь, в какой стране ты будешь, а сколько тебя будет бомбить, и кто тебя будет бомбить, и как к тебе будет прилетать.
0: Эксперты говорят, для покрытия дефицита властям придется увеличивать денежную массу, а после думских выборов в сентябре нельзя исключать принятие непопулярных решений, например, введение дополнительных налогов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
6: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
4: Главные новости дня.
0: Россию накрывает топливный шок. Цены на бензин выросли на треть. Доставка продуктов подорожала. Дроны ударили по крупнейшему НПЗ, обеспечивающему Москву. Это «Лукойл Нижегород-нефтеоргсинтез» в Кстово. Предварительно повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Пожар после попадания дронов был настолько масштабный, что люди не верили своим глазам. Картинка словно из фильма о конце света, говорят местные.
7: Кино,
8: капец.
7: И огонь кажется нереальным, да? Как будто графика какой-то.
8: Ага.
0: Предприятие способно перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год и производило бензин, дизель и авиакеросин, которыми обеспечивало в том числе московскую агломерацию. После выведения из строя НПЗ в Капотне это еще больше усугубляет топливный дефицит в столичном регионе, хотя ограничения на продажу бензина действуют уже по всей стране.
9: Заправиться я не могу. Третий день. Нужно вернуться домой, просто поставить машину, и пускай она стоит до лучших времен. Получается, что это какое-то, знаете, борьба за выживание, вот честное слово. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет.
10: Ситуация на заправках в Иркутске за это время лучше не стало. Может быть, даже местами хуже. Чтобы РК перестала отпускать топливо физическим и юридическим лицам. Ну, вот так выглядит очередь на Иннокентьевском мосту.
0: Крупнейшая частная сеть АЗС в Восточной Сибири, БРК, полностью прекратила продажу бензина гражданам. Более 100 заправок в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 1 июля перестали отпускать все марки бензина для физлиц. Сеть продолжает снабжать только медучреждения и предприятия ЖКХ. Вместе с дефицитом растет и стоимость топлива. Месячный рост цен на бензин оказался рекордным с июля 2009 года и вошел в топ сильнейших за четверть века доступной статистики Росстата. Самая печальная ситуация в Крыму. Стоимость бензина на заправках выросла до 200 рублей за литр, а у перекупов в два раза дороже.
11: У перекупов сейчас 380 рублей, вот, и поэтому, в принципе, все налаживается, все у нас хорошо, и, кстати, перекупов, которые продают бензин по 250, их сажают, ну, по крайней мере, штрафы и не дают работать, а перекупов, которые по 380, они смело, спокойно продают в любых количествах, и весь город знает, где брать.
0: Ограничения в конечном счете будут отражаться на стоимости нетопливных товаров и услуг. Крымчане уже ощутили на себе колоссальный скачок цен.
12: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8, было 179, стало 307. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно.
0: Эксперты предупреждают, такая ситуация скоро накроет и остальные регионы России. Также из-за топливного кризиса и роста тарифов на морские и железнодорожные перевозки подорожала доставка импортных товаров. В июне стоимость доставки грузов из Китая выросла на 20%. И в июле рост почти наверняка продолжится, считает основатель логистической компании Андрей Захарченко. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях Байкальск-Благовещенск и на транзите через Монголию. Многие компании уже переключаются на маршрут через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но есть в достаточном объеме, и грузы не простаивают сутками на АЗС. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
8: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. То, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
4: На радио Лента. Шок дня.
13: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
14: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны, 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласный, то есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук, и академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная, понимаете, процедурно учетная, это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
13: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее, и нужно начинать копить деньги.
15: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо, ну, очень банально, я хочу, дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
13: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
16: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
17: Ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону на аэропорта. В общем, все заправки закрыты. Вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я просто, я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож. Даже кассира нет. Вот. Мне такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю я в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко Лукашенко, вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
4: Солдатская почта.
0: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
20: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
0: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
20: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, являлись боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет их.
0: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
20: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
0: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
20: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск пожениться. Я боялся того, что если я погибну, подспорье, помощь жене.
0: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
22: С
3: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
21: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
1: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
21: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
2: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили, штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
21: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
22: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
21: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
24: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
25: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
24: Дорого и мало на полуострове. Военкор канал 2 «Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
26: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров.
6: Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему же за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
24: Долбят, но не переламывают. Военкор, канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
6: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о возможно украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
24: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
6: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот, может, пишут не те. Потому что я так бегло глянул, там опять разборки задолженности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
24: Наследство Шойгу. Военкор канал «Лейб-Гусар» о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
6: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
24: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
8: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать периметры из трёхотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано? На старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было. Что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой. А мы предупреждали.
23: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Цифра дня.
13: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу 3 независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
23: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
9: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где Камчатка? Война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки, затянутые сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
11: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
10: Ну да, вокруг экспорта сырья.
11: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
10: И вот прямо сейчас, в реальном времени, можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
11: Давай посмотрим.
10: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
11: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
10: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
11: Угу.
10: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
11: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
10: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
11: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
10: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
11: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле,
10: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
11: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
10: Какое противоречие?
11: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
10: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций Urals продавалась с дисконтом к международному эталону Brent всего в 1, ну максимум 3 доллара.
11: Нормальная рыночная разница.
10: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
11: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
10: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
11: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
10: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
11: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
10: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
11: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
10: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
11: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
10: Почти 2,6% ВВП.
11: Да.
10: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
11: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
10: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
11: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
10: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
11: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
10: Ну да, рапортует о рекордах.
11: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
10: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
11: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
10: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
11: Так.
10: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
11: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
10: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
11: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
10: 5,5% ВВП, да.
11: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
10: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
11: Так, давай разберем.
10: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
11: Меньше 50 миллиардов долларов.
10: Да, около 1,5% ВВП.
11: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
10: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
11: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
10: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
11: Номинально он стоит миллиарды.
10: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
11: В таком случае критик...
23: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственная идеология Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино. А с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением снабжением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов, а там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
6: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
12: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче всего.

0: Сила не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
1: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
2: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
1: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое – топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
3: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
1: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
0: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
1: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дело это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
5: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов

0: уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это на минуточку почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируете время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или Безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Беда дня».
2: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум 3 детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение 2-го и особенно 3-го ребенка автоматически делает семью нищей, и каждая 2-я такая семья сегодня живет за чертой бедности.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
4: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
3: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
5: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
6: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
7: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
6: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии Константин Роббек предложил рассмотреть вопрос об исключении представителей коренных народов из числа подлежащих мобилизации и привлечению к службе по контракту.
9: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы ввели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, неполный, неточный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали. И там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс народов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе. Но определенная работа управления сельского хозяйства по бронированию, скажем так, лиц, занятых в оленеводстве, предпринята. И я надеюсь, что, ну, вот если вкратце на первый вопрос так.
1: Криминальные новости.
10: Суд в Великом Новгороде назначил 9,5 лет колонии строгого режима ветерану СВО, который убил собутыльника. По версии силовиков, контрактник Алексей Волобуев ударил приятеля, с которым распивал спиртное, по голове табуретом с металлическими ножками. Когда тот упал, военный продолжил избивать собутыльника руками и ногами. Затем обвиняемый взял нож и еще два раза ударил свою жертву. Один раз в область шеи. После этого приятель Волобуева скончался. Участник СВО на суде суде говорил, что не собирался убивать, утверждал, что просто был зол и пытался обезвредить жертву. По словам Волобоева, он и его приятель пили алкоголь. Вскоре у мужчин начался конфликт. Убитый утверждал, что он участник специальной военной операции. Обвиняемый выяснил, что это неправда, после чего разозлился и взялся за табурет. Волобоев на суде говорил, что хотел спасти жертву, перевязал ему раны, пытаясь остановить кровотечение. Военный не стал вызывать скорую помощь и продолжил употреблять алкоголь с другим собутыльником. Утром обвиняемый понял, что его приятель умер. Волобуев вынес труп из квартиры и оставил его в 50 метрах от дома. Майора Руслана Сентемова, который руководил задержаниями на митингах в Петербурге, приговорили к 3,5 годам условно за избиение бизнесмена. Осенью 2024 года Сентемова приехал на задержание владельца продуктового магазина Вардана Арутюняна из-за продажи алкоголя в ночное время и несколько раз ударил его по голове. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Сентемова отправили в СИЗО, но через 2 месяца отпустили под запрет определенных действий. Сначала он настаивал, что не был в момент задержания при исполнении, но в день прений выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Руслан Сентемов руководил задержаниями на акциях протеста в Санкт-Петербурге. Он стал известен в 2018 году после того, как сказал участнику акции «Бессмертный ГУЛАГ» следующее. «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне, господин полицейский». Сотрудник военной полиции вымогал взятки у сочей. Военный полицейский Андрей Колесник через посредников получал деньги от военнослужащих, прикомандированных к сборному пункту и получивших статус соч. Взамен их не отправляли обратно на фронт. Барнаульский гарнизонный суд признал Колесника виновным в получении 7 взяток, в том числе с вымогательством. Его приговорили к 10 годам колонии. При содействии спецназа Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении арсенала оружия и боеприпасов в Подмосковье. Установлено, что злоумышленник в своем частном доме в Королево собрал коллекцию охолощенного оружия, экземпляры которого переделаны в боевое. В подвальном помещении жилища изъяты 6 автоматов, 2 револьвера, гранатомет, пулемет и пистолет. Также обнаружены более 1000 патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
11: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
12: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
13: можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
12: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
14: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
12: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
15: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
12: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
12: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента шок дня.
2: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
17: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. и в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое, вот такое вот государство, при должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
0: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симонян и о том, что она оторвана от реальности.
18: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
19: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивают, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симонян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война – трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. Стопроцентной безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Работники или рабы. Военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
21: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
20: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
21: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милова Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
4: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
12: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
22: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
12: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
23: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
12: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
24: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят-колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Они... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
12: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
6: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
5: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
6: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
5: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
6: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
5: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
6: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
5: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
6: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
5: А на севере, наоборот, все с картом.
6: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
5: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
6: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
5: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
6: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
5: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
6: Угу, классическая схема.
5: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
6: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
5: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
6: Круг замыкался, да.
5: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
6: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
5: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
6: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
5: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
6: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
5: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
6: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
5: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
6: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
5: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
6: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
5: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
6: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
5: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
6: Да, для понимания контекста, до 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
5: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
6: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
5: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
6: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
5: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
6: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
5: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
6: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
5: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
6: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
5: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
6: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
5: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
6: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
5: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
6: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
5: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
6: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
5: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
6: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
5: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
6: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
5: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
6: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
5: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства. удобства и нервов. Но есть и еще один фактор. Самый глубокий, самый пугающий. Это страх потерять все. Призрак конфискации.
6: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
5: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
6: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
5: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
6: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
5: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
6: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
5: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
6: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
5: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
6: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
5: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
9: можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
10: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
11: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
10: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
15: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу.

0: пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
0: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
4: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок, и доступность кредита должна быть, и здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
2: Главные новости дня.
5: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
6: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
5: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
7: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
5: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
8: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины...

0: женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучаете этот вопрос, думаете о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно, как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они не будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
1: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
4: Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественно-патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юноармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До трех в академии, после трех.
2: На радио «Лента». Цифра дня.
5: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу три независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
7: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
6: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
7: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
9: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
10: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
8: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
11: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
8: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
12: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
8: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
13: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
8: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
13: Я Стобол Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. К каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
8: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества. обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
7: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
6: Наследство Шойгу. Военкор канал «Лейб-Гусар» о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
7: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
6: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
15: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать периметры из трёхотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано, на старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было, что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой, а мы предупреждали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
16: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
8: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
17: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там, может быть, еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
8: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
18: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
8: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
19: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
8: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 2022 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
20: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Не суть. Это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
21: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и ранее новое время по всей просвещенной Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в небольшом городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который совершенно добровольно и осознанно признался в том, что он является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни – это гончие псы самого Бога, которые трижды в год спускаются в ад, чтобы сражаться с чертями за урожай. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими вервольфами прорывается сквозь закрытые врата преисподней, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных. Авторитетные историки и опытные психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором больной верит, что физически превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления с парыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие к действию к сильным галлюциногенам, вызывающим яркие коллективные видения и бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сильно сбиты с толку заявлениями этого Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание и урожай. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой и пугающей эпохи. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 3 июля. Давайте узнаем, какую энергию дня нам предскажут руны. Итак, у нас выпала руна Беркана. Очень люблю эту руну. Это очень мягкий, питающий и наполненный жизненной силой день. Беркан – это руна женского начала, роста, заботы, восстановления и возрождения. Она символизирует мать, природу. Она указывает на процессы, которые требуют бережного подхода, терпения, внимания к деталям. В этот день не стоит торопиться, не стоит сражаться или принимать ультимативные решения. Это день, когда благословение приходит через тишину, мягкость, через заботу о себе и других, через уверенную поддержку. Обратите внимание на все, что связано с домом, теплом, родом, природой, может быть. Энергия Беркана нежна, но при этом глубока. В этот день можно заложить основу для значимых перемен, которые, как семя, взойдут попозже. В работе Беркана говорит о росте, но не резком, а поступательном, органичном. Это как вынашивать ребенка. Понимаете, все, что вы начали ранее, требует внимания, ухода и доработки. Возможно, это хороший момент, чтобы внести корректировки в текущие проекты, проявить заботу о команде, о коллегах, клиенте или даже создать что-то новое, что будет питать и вас, и других. Чем вы можете быть полезны себе и обществу? Что может принести вам благо и помощь другим людям? Это благоприятный день для женщин в бизнесе, а также для проектов, связанных с заботой, красотой, может быть, воспитанием, обучением или, опять же, природой. Это хороший еще день для тех, кто работает дома или задумывается о работе, связанной с родом или семейным делом. В любовной сфере Беркан – одна из самых благоприятных рун. Она символизирует заботливую, искреннюю и теплую любовь. Для пар это время сближения, создания уюта, укрепления связей. Так что благоприятно проводить время дома, обсуждать важные вопросы в мягком ключе, проявлять внимание к партнеру. Может быть, приготовьте семейный ужин или романтическую обстановку. Вот это все зайдет на ура. А вот одиноким она может принести новый контакт, новое знакомство. Это тонкий, искренний, спокойный, основанный на доверии и взаимной поддержке человек. Или же день поможет понять, что нужно вырастить внутри себя, прежде чем впустить в жизнь другого нового человека. Что касается здоровья, Беркана рекомендует заботу о теле и нервной системе. И еще, конечно же, Беркана отвечает за женское здоровье. Это день, когда особенно важно слушать свое самочувствие, не переутомляться, не нагружать себя тяжелой едой или стрессами. Благоприятные любые мягкие восстановительные практики, женские ритуалы, массаж, также процедуры, направленные на очищение и питание организма. Особенно благоприятен день, опять же, для женщин, потому что Беркана – это самое главное женское Харуна. Причем как физически благоприятен, так и эмоционально.
2: На радио Лента. Беда дня.
5: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум 3 детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение 2-го и особенно 3-го ребенка автоматически делает семью нищей, и каждая 2-я такая семья сегодня живет за чертой бедности.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
1: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у Весты футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Вот пойдемте покажу.
4: Веста в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове есть V-Cross. Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
22: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
23: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственной идеологии Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино. А с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов, а там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
24: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
23: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием 3 фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
25: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
23: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
9: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает: безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
23: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое – топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
10: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
23: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
25: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
23: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, суть идеи дело это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
11: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. и никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируете время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или Безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Бюджет трещит по швам. Цена российской нефти рухнула до $45 за баррель. Это меньше прогноза Минфина. Всплеск нефтяных доходов, который пережила экономика после начала войны в Иране, окончательно сошел на нет. Цена нефти Brent покатилась вниз, потянув за собой и российскую марку Urals, которая опустилась до $45 за баррель. Выходит, что с начала июня Urals подешевела на 40%. Следом сокращается и выручка нефтяных компаний. Хотя из-за простоя НПЗ они вывозят за рубеж рекордные 4 миллиона баррелей в сутки, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. И это очень плохой сигнал, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Цены, мы видим, они опустились до военного уровня. И это очень плохо для российского бюджета. Почему? Потому что российская нефть идет в ту же самую Индию и в другие страны с большими скидками. А скидка сейчас где-то $22-23. Давайте вспомним, были такие цены в начале этого года. Ну, в декабре было даже 41, 39, в январе там $42. Вот это та цена, которая закладывается в формулу налогов на нефтяную отрасль. Это значит, налогов будет намного меньше в федеральный бюджет.
7: И это сулит серьезные проблемы с бюджетом, которые проявятся уже в августе-сентябре, предупреждают аналитики. Текущие котировки уже на четверть ниже, чем заложено в бюджете, а это, напомню, $59 за бочку. По данным Минфина, за январь-май нефтегазовые доходы казны сократились на 30%, а дефицит достиг 6 триллионов рублей. К концу года дыра в бюджете разрастется до немыслимых масштабов, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Дефицит бюджета к концу года – это там 12-15 триллионов рублей минимум. Соответственно, всем понятно, что они будут напечатаны, и всем понятно, что это будет разгон инфляции. Плюс на первое место я все-таки ставлю процессы, связанные с топливом, с отсутствием топлива, с подорожанием всего и вся, не только топлива, поездок на такси, перелетов эконом-классом, но и всех продуктов, всех товаров, в цену которых будет заложено подорожавшее топливо, отсутствие логистики нормальной и так далее.
7: Дефицит бюджета огромный, а фонд национального благосостояния

0: потому что нет понимания, какая будет политика, будет война, не будет война. Кто-то говорит, мы готовимся к войне десятилетиями, будьте к этому готовы. Поэтому какие могут быть планы на какую-то инвестиционную деятельность, на какое-то развитие экономики, когда ты не знаешь, в какой стране ты будешь, а сколько тебя будет бомбить, и кто тебя будет бомбить, и как к тебе будет прилетать.
1: Эксперты говорят, для покрытия дефицита властям придется увеличивать денежную массу, а после думских выборов в сентябре нельзя исключать принятие непопулярных решений, например, введение дополнительных налогов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
4: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
2: Главные новости дня.
1: Россию накрывает топливный шок. Цены на бензин выросли на треть. Доставка продуктов подорожала. Дроны ударили по крупнейшему НПЗ, обеспечивающему Москву. Это «Лукойл Нижегород-нефтеоргсинтез» в Кстово. Предварительно повреждена установка первичной переработки нефти, АВТ-6. Пожар после попадания дронов был настолько масштабный, что люди не верили своим глазам. Картинка словно из фильма о конце света, говорят местные.
5: В кино.
6: Капец.
5: И огонь кажется нереальным, да? Как будто графика какая-то.
6: Ага.
1: Предприятие способно перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год и производило бензин, дизель и авиакеросин, которыми обеспечивало в том числе московскую агломерацию. После выведения из строя НПЗ в Капотне это еще больше усугубляет топливный дефицит в столичном регионе, хотя ограничения на продажу бензина действуют уже по всей стране.
7: Заправиться я не могу. Третий день. Нужно вернуться домой, просто поставить машину, и пускай она стоит до лучших времен. Получается, что это какое-то, знаете, борьба за выживание, вот честное слово. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет.
8: Ситуация на заправках в Иркутске за это время лучше не стало. Может быть, даже местами хуже. Чтобы РК перестала отпускать топливо физическим и юридическим лицам. Ну вот так выглядит очередь на Иннокентьевском мосту.
1: Крупнейшая частная сеть АЗС в Восточной Сибири, БРК, полностью прекратила продажу бензина гражданам. Более 100 заправок в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 1 июля перестали отпускать все марки бензина для физлиц. Сеть продолжает снабжать только медучреждения и предприятия ЖКХ. Вместе с дефицитом растет и стоимость топлива. Месячный рост цен на бензин оказался рекордным с июля 2009 года и вошел в топ сильнейших за четверть века доступной статистики Росстата. Самая печальная ситуация в Крыму. Стоимость бензина на заправках выросла до 200 рублей за литр, а у перекупов в два раза дороже.
9: У перекупов сейчас 380 рублей, вот, и поэтому, в принципе, все налаживается, все у нас хорошо, и, кстати, перекупов, которые продают бензин по 250

0: 50, их сажают, ну, по крайней мере, штрафы и не дают работать. А перекупов, которые по 380, они смело, спокойно продают в любых количествах, и весь город знает, где брать.
1: Ограничения в конечном счете будут отражаться на стоимости нетопливных товаров и услуг. Крымчане уже ощутили на себе колоссальный скачок цен.
2: Кто там говорил: крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8, было 179, стало 307. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно.
1: Эксперты предупреждают, такая ситуация скоро накроет и остальные регионы России. Также из-за топливного кризиса и роста тарифов на морские и железнодорожные перевозки подорожала доставка импортных товаров. В июне стоимость доставки грузов из Китая выросла на 20%. И в июле рост почти наверняка продолжится, считает основатель логистической компании Андрей Захарченко. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях Забайкальск-Благовещенск и на транзите через Монголию. Многие компании уже переключаются на маршрут через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но есть в достаточном объеме, и грузы не простаивают сутками на АЗС. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
5: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. Ну, то, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
3: На радио Лента. Шок дня.
6: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
7: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны, 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласны, то есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук, и академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная, понимаете, процедурно учетная, это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
6: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
8: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другими тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо... Ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
6: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
9: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
10: Ой, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я просто, я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож, даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел, ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
12: Я свою медаль, ну как-то я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
1: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
12: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Ну, просто нет их.
1: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
12: Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну просто.
1: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
12: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Я боялся того, что если я погибну, ну хоть к какой-то, ну, подспорье, там, помощь там уже нет.
1: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
13: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
14: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
13: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
15: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
13: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
16: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было, все 200-е, один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
13: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
17: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
13: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
18: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
19: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
18: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
20: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему же за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
18: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
20: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят Военкоры.
18: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
20: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
18: Наследство Шойгу. Военкор канал Лейб-Гусар о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
20: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
18: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
0: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать периметры из трёхотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано, на старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было, что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой, а мы предупреждали.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Цифра дня.
6: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу 3 независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
21: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
3: Одна новость. Максимум смысла. В Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
5: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
2: Ну да, вокруг экспорта сырья.
5: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
2: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26 года.
5: Давай посмотрим.
2: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
5: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
2: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
5: Угу.
2: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
5: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
2: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
5: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
2: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
5: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
2: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
5: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
2: Какое противоречие?
5: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
2: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в 1, ну максимум 3 доллара.
5: Нормальная рыночная разница.
2: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
5: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
2: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
5: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
2: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
5: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
2: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
5: Жестко. и продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
2: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
5: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
2: Почти 2,6% ВВП.
5: Да.
2: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
5: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
2: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
5: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
2: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
5: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
2: Ну да, рапортует о рекордах.
5: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
2: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
5: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
2: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
5: Так.
2: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля, та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
5: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в 2 раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
2: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
5: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
2: 5,5% ВВП, да.
5: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
2: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
5: Так, давай разберем.
2: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
5: Меньше 50 миллиардов долларов.
2: Да, около 1,5% ВВП.
5: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
2: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
5: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
2: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
7: Номинально он стоит миллиарды.
2: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
7: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
2: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
7: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
2: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
7: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
2: Резервы просто обнулятся.
7: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
2: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
7: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
2: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
7: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
2: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
7: Их покупают крупные банки.
2: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
7: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
2: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
7: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
2: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
7: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
2: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
7: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
2: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
7: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
2: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
7: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
2: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
7: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
2: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
7: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
2: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
5: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
2: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
5: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
2: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
5: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
2: Осень 26-го года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
5: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
2: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
5: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
2: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
5: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
2: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
5: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
2: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
5: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
2: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
8: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственная идеология Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино. А с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением снабжением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов, а там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
9: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
8: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел

0: не массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС, а теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
1: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
0: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое – топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
2: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
0: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
3: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
0: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дела дело это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
5: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное.

0: У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
2: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум 3 детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение 2-го и особенно 3-го ребенка автоматически делает семью нищей, и каждая 2-я такая семья сегодня живет за чертой бедности.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
4: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
3: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
5: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
3: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
6: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
3: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии Константин Роббек предложил рассмотреть вопрос об исключении представителей коренных народов из числа подлежащих мобилизации и привлечению к службе по контракту.
8: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы ввели список представителей коренных малочисленных народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, неполный, неточный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных малочисленных народов Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных малочисленных народов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе. Ну, определенная работа управления сельского хозяйства по бронированию, скажем так, лиц, занятых в оленеводстве, предпринята. И я надеюсь, что, ну, вот если вкратце на первый вопрос так.
1: Криминальные новости.
9: Суд в Великом Новгороде назначил 9,5 лет колонии строгого режима ветерану СВО, который убил собутыльника. По версии силовиков, контрактник Алексей Волобуев ударил приятеля, с которым распивал спиртное, по голове табуретом с металлическими ножками. Когда тот упал, военный продолжил избивать собутыльника руками и ногами. Затем обвиняемый взял нож и еще два раза ударил свою жертву. Один раз в область шеи. После этого приятель Волобуева скончался. Участник СВО на суде говорил, что не собирался убивать, утверждал, что просто был зол и пытался обезвредить жертву. По словам Волобуева, он и его приятель пили алкоголь. Вскоре у мужчин начался конфликт. Убитый утверждал, что он участник специальной военной операции. Обвиняемый выяснил, что это неправда, после чего разозлился и взялся за табурет. Волобуев на суде говорил, что хотел спасти жертву, перевязал ему раны, пытаясь остановить кровотечение. Военный не стал вызывать скорую помощь. помощь и продолжил употреблять алкоголь с другим собутыльником. Утром обвиняемый понял, что его приятель умер. Волобуев вынес труп из квартиры и оставил его в 50 метрах от дома. Майора Руслана Синтемова, который руководил задержаниями на митингах в Петербурге, приговорили к 3,5 годам условно за избиение бизнесмена. Осенью 2024 года Синтемова приехал на задержание владельца продуктового магазина Вардана Арутюняна из-за продажи алкоголя в ночное время и несколько раз ударил его по голове. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Синтемова отправили в СИЗО, но через 2 месяца отпустили под запрет определенных действий. Сначала он настаивал, что не был в момент задержания при исполнении, но в день прений выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Руслан Синтемов руководил задержаниями на акциях протеста в Санкт-Петербурге. Он стал известен в 2018 году после того, как сказал участнику акции «Бессмертный ГУЛАГ» следующее. «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне, господин полицейский». Сотрудник военной полиции вымогал взятки у сочей. Военный полицейский Андрей Колесник через посредников получал деньги от военнослужащих, прикомандированных к сборному пункту и получивших статус соч. Взамен их не отправляли обратно на фронт. Барнаульский гарнизонный суд признал Колесника виновным в получении 7 взяток, в том числе с вымогательством. Его приговорили к 10 годам колонии. При содействии спецназа Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении арсенала оружия и боеприпасов в Подмосковье. Установлено, что злоумышленник в своем частном доме в Королево собрал коллекцию охолощенного оружия, экземпляры которого переделаны в боевое. В подвальном помещении жилища изъяты 6 автоматов, 2 револьвера, гранатомет, пулемет и пистолет. Также обнаружены более 1000 патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
10: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
11: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
11: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
13: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
11: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
14: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро, энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
11: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать в доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
11: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента «Шок дня».
2: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
16: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
0: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симонян и о том, что она оторвана от реальности.
17: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
18: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивают, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симонян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война – трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. 100% безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Работники или рабы. Военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
20: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
19: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
20: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность, чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента».
4: 19:57 АМ. Главные новости дня.
11: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милово Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
21: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
11: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
22: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
11: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
23: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. То, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
11: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
24: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
11: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
5: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
3: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
5: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
3: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
5: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
3: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
5: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
3: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
5: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
3: А на севере, наоборот, все с картом.
5: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
3: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
5: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
3: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
5: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
3: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
5: Угу, классическая схема.
3: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
5: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
3: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
5: Круг замыкался, да.
3: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
5: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
3: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
21: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
3: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
21: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
3: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
21: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
3: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
21: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
3: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
21: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
3: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
21: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
3: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
21: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
3: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
21: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
3: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
21: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
3: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
21: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
3: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
5: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
3: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
5: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
3: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
5: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
3: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
5: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
3: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
5: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
3: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
5: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
3: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
5: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
3: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
5: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
3: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
5: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
3: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
5: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
3: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
5: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
3: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
5: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
3: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
5: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
3: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
5: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
3: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
5: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
3: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
11: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
13: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
11: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
14: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
11: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военных.

0: Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
1: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами. Возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
4: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
2: Главные новости дня.
5: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
6: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
5: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
7: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
5: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
8: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос, думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как раз

0: матка с служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно, как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они не будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
1: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят» пионеров и комсомольцев.
4: Скажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Но не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественно-патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юнармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь рядом, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До трех в академии, после трех.
2: На радио «Лента». Цифра дня.
5: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу три независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
7: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
6: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
7: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
9: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
10: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем. Хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
8: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
11: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
8: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
11: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
8: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
12: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
8: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
13: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчана. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
8: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
7: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера. Рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
6: Наследство Шойгу. Военкор канал Лейб-Гусар о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
7: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
6: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
15: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать периметры из трёхотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано, на старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было, что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой, а мы предупреждали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
16: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
8: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
17: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
8: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения – сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
18: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
8: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
19: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
8: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
20: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, я не помню, что это. Не суть. Это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
21: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и ранее новое время по всей просвещенной Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в небольшом городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который совершенно добровольно и осознанно признался в том, что он является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, которые трижды в год спускаются в ад, чтобы сражаться с чертями за урожай. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими вервольфами прорывается сквозь закрытые врата преисподней, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных. Авторитетные историки и опытные психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором больной верит, что физически превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления с парыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие к действию, к сильным галлюциногенам, вызывающим яркие коллективные видения и бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сильно сбиты с толку заявлениями этого Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание и урожай. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой и пугающей эпохи. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 3 июля. Давайте узнаем, какую энергию дня нам предскажут руны. Итак, у нас выпала руна Беркана. Очень люблю эту руну. Это очень мягкий, питающий и наполненный жизненной силой день. Беркан – это руна женского начала, роста, заботы, восстановления и возрождения. Она символизирует мать, природу. Она указывает на процессы, которые требуют бережного подхода, терпения, внимания к деталям. В этот день не стоит торопиться, не стоит сражаться или принимать ультимативные решения. Это день, когда благословение приходит через тишину, мягкость, через заботу о себе и других, через уверенную поддержку. Обратите внимание на все, что связано с домом, теплом, родом, природой, может быть. Энергия Беркана нежна, но при этом глубока. В этот день можно заложить основу для значимых перемен, которые, как семя, взойдут попозже. В работе Беркана говорит о росте, но не резком, а поступательном, органичном. Это как вынашивать ребенка. Понимаете, все, что вы начали ранее, требует внимания, ухода и доработки. Возможно, это хороший момент, чтобы внести корректировки в текущие проекты, проявить заботу о команде, о коллегах, клиенте или даже создать что-то новое, что будет питать и вас, и других. Чем вы можете быть полезны себе и обществу? Что может принести вам благо и помощь другим людям? Это благоприятный день для женщин в бизнесе, а также для проектов, связанных с заботой, красотой, может быть, воспитанием, обучением или, опять же, природой. Это хороший еще день для тех, кто работает дома или задумывается о работе, связанной с родом или семейным делом. В любовной сфере Беркан одна из самых благоприятных рун. Она символизирует заботливую, искреннюю и теплую любовь. Для пар это время сближения, создания уюта, укрепления связей. Так что благоприятно проводить время дома, обсуждать важные вопросы в мягком ключе, проявлять внимание к партнеру. Может быть, приготовьте семейный ужин или романтическую обстановку. Вот это все зайдет на ура. А вот одиноким она может принести новый контакт, новое знакомство. Это тонкий, искренний, спокойный, основанный на доверии и взаимной поддержке человек. Или же день поможет понять, что нужно вырастить внутри себя, прежде чем впустить в жизнь другого нового человека. Что касается здоровья, Беркана рекомендует заботу о теле и нервной системе. И еще, конечно же, Беркана отвечает за женское здоровье. Это день, когда особенно важно слушать свое самочувствие, не переутомляться, не нагружать себя тяжелой едой или стрессами. Благоприятные любые мягкие восстановительные практики, женские ритуалы, массаж, также процедуры, направленные на очищение и питание организма. Особенно благоприятен день, опять же, для женщин, потому что Беркана – это самое главное женское руна. Причем как физически благоприятен, так и эмоционально.
2: На Радиолента. Беда дня.
5: Валентина Матвиенко потребовала от россиянок рожать минимум троих детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение второго и особенно третьего ребенка автоматически делает семью нищей. И каждая вторая такая семья сегодня живет за чертой бедности.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
1: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у Весты футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
4: Веста в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открыть его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове S-Cross. Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
22: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственная идеология Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино, а с 1 июля сократили часть рейсов еще на четырех направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов. А там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок. Особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
23: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
0: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
24: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей, и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
0: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
9: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
0: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое – топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
10: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
0: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
24: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синёкая.
0: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дела это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
11: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. и никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moje, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой ГСМ. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это на минуточку почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Бюджет трещит по швам. Цена российской нефти рухнула до $45 за баррель. Это меньше прогноза Минфина. Всплеск нефтяных доходов, который пережила экономика после начала войны в Иране, окончательно сошел на нет. Цена нефти Brent покатилась вниз, потянув за собой и российскую марку Urals, которая опустилась до $45 за баррель. Выходит, что с начала июня Urals подешевела на 40%. Следом сокращается и выручка нефтяных компаний. Хотя из-за простоя НПЗ они вывозят за рубеж рекордные 4 миллиона баррелей в сутки, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. И это очень плохой сигнал, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Цены, мы видим, они опустились до военного уровня. И это очень плохо для российского бюджета. Почему? Потому что российская нефть идет в ту же самую Индию и в другие страны с большими скидками. А скидка сейчас где-то $22-23. Давайте вспомним, были такие цены в начале этого года. Ну, в декабре было даже 41, 39, в январе там $42. Вот это та цена, которая закладывается в формулу налогов на нефтяную отрасль. Это значит, налогов будет намного меньше в федеральный бюджет.
7: И это сулит серьезные проблемы с бюджетом, которые проявятся уже в августе-сентябре, предупреждают аналитики. Текущие котировки уже на четверть ниже, чем заложено в бюджете, а это, напомню, $59 за бочку. По данным Минфина, за январь-май нефтегазовые доходы казны сократились на 30%, а дефицит достиг 6 триллионов рублей. К концу года дыра в бюджете разрастется до немыслимых масштабов. Штабов, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Дефицит бюджета к концу года это там 12-15 триллионов рублей минимум. Соответственно, всем понятно, что они будут напечатаны, и всем понятно, что это будет разгон инфляции. Плюс на первое место я все-таки ставлю процессы, связанные с топливом, с отсутствием топлива, с подорожанием всего и вся, не только топлива, поездок на такси, перелетов эконом-классом, но и всех продуктов, всех товаров, в цену которых будет заложено подорожавшее топливо, отсутствие логистики нормальной и так далее.
7: Дефицит бюджета огромный, а фонд национального благосостояния почти исчерпан. На 1 июня в ФНБ осталось не менее 3,5 триллионов рублей ликвидных активов. С начала года эти резервы сократились на 600 миллиардов рублей. И, судя по всему, серьезного плана, где взять недостающие

0: Ты не знаешь, в какой стране ты будешь, а сколько тебя будет бомбить, и кто тебя будет бомбить, и как к тебе будет прилетать.
1: Эксперты говорят, для покрытия дефицита властям придется увеличивать денежную массу, а после думских выборов в сентябре нельзя исключать принятие непопулярных решений, например, введение дополнительных налогов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
4: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
2: Главные новости дня.
1: Россию накрывает топливный шок. Цены на бензин выросли на треть. Доставка продуктов подорожала. Дроны ударили по крупнейшему НПЗ, обеспечивающему Москву. Это «Лукойл», «Нижегород», «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Предварительно повреждена установка первичной переработки нефти, АВТ-6. Пожар после попадания дронов был настолько масштабный, что люди не верили своим глазам. Картинка словно из фильма о конце света, говорят местные.
5: Я тоже, кстати.
6: В кино.
5: Капец.
6: И огонь кажется нереальным, да? Как будто графика какой-то.
5: Ага.
1: Предприятие способно перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год и производило бензин, дизель и авиакеросин, которыми обеспечивало в том числе московскую агломерацию. После выведения из строя НПЗ в Капотне это еще больше усугубляет топливный дефицит в столичном регионе, хотя ограничения на продажу бензина действуют уже по всей стране.
7: Заправиться я не могу. Третий день. Нужно вернуться домой, просто поставить машину, и пускай она стоит до лучших времен. Получается, что это какое-то, знаете, борьба за выживание, вот честное слово. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет.
8: Ситуация на заправках в Иркутске за это время лучше не стало. Может быть, даже местами хуже. Чтобы РК перестала отпускать топливо физическим и юридическим лицам. Вот так выглядит очередь на Иннокентийском мосту.
1: Крупнейшая частная сеть АЗС в Восточной Сибири, БРК, полностью прекратила продажу бензина гражданам. Более 100 заправок в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 1 июля перестали отпускать все марки бензина для физлиц. Сеть продолжает снабжать только медучреждения и предприятия ЖКХ. Вместе с дефицитом растет и стоимость топлива. Месячный рост цен на бензин оказался рекордным с июля 2009 года и вошел в топ сильнейших за четверть века доступной статистики Росстата. Самая печальная ситуация в Крыму. Стоимость бензина на заправках выросла до 200 рублей за литр, а у перекупов в два раза дороже.
9: У перекупов сейчас 380 рублей, вот, и поэтому, в принципе, все налаживается, все у нас хорошо, и, кстати, перекупов, которые продают бензин по 250, их сажают, ну, по крайней мере, штрафы и не дают работать, а перекупов, которые по 380, они смело, спокойно продают в любых количествах, и весь город знает, где брать.
1: Ограничения в конечном счете будут

0: отражаться на стоимости нетопливных товаров и услуг. Крымчане уже ощутили на себе колоссальный скачок цен.
1: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим.
2: Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8, было 179, стало 307.
3: Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45.
4: Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно.
0: Эксперты предупреждают, такая ситуация скоро накроет и остальные регионы России. Также из-за топливного кризиса и роста тарифов на морские и железнодорожные перевозки подорожала доставка импортных товаров. В июне стоимость доставки грузов из Китая выросла на 20%, и в июле рост почти наверняка продолжится, считает основатель логистической компании Андрей Захарченко. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях Байкальск-Благовещенск и на транзите через Монголию. Многие компании уже переключаются на маршрут через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но есть в достаточном объеме, и грузы не простаивают сутками на АЗС. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
7: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. То, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
5: На радио Лента. Шок дня.
8: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
9: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны, 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласной, то есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная. Понимаете, процедурно учетно. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
8: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
10: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо, ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
11: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
12: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
13: Ой, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож. Даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю я в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем это разговаривать? Чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня... Ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Что ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
16: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
0: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
16: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины, либо на территории других государств, явились боевые действия от военной травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет их.
0: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
16: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
0: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
16: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Я боялся того, что если я погибну, хоть какой-то подспорье, помощь жене.
0: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
18: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
17: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
19: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. Нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
17: По словам военкоров, тактика так называемых «мясных штурмов» дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
20: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, 1 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
17: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
21: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
17: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
1: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
2: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
1: Дорого и мало на полуострове. Военкор канал 2 «Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
22: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему же за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
1: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
22: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят
5: Военкоры.
1: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
22: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
1: Наследство Шойгу. Военкор канал «Лейб-Гусар» о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
22: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
1: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
3: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать в периметре из стрекотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано, на старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было, что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой, а мы предупреждали.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» цифра дня.
11: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу 3 независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
4: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь. Да, и на Камчатке, по-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние, только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
5: Одна новость. Максимум смысла.
7: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
9: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
8: Ну да, вокруг экспорта сырья.
9: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
8: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26 года.
9: Давай посмотрим.
8: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
9: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
8: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
9: Угу.
8: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
9: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
8: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
9: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
8: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
9: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
8: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
9: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
8: Какое противоречие?
9: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
8: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в 1, ну максимум 3 доллара.
9: Нормальная рыночная разница.
8: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
9: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
8: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
9: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
8: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
9: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
8: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
9: Жестко. и продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
8: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
9: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
8: Почти 2,6% ВВП.
9: Да.
8: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
9: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
8: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
9: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
8: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
9: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
8: Ну да, рапортует о рекордах.
9: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
8: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
9: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
8: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
9: Так.
8: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
9: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в 2 раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
8: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
9: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
8: 5,5% ВВП, да.
9: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
8: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
9: Так, давай разберем.
8: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
9: Меньше 50 миллиардов долларов.
8: Да, около 1,5% ВВП.
9: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
8: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
9: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
8: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
9: Номинально он стоит миллиарды.
8: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
9: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
8: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
9: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
8: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
9: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
8: Резервы просто обнулятся.
9: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
8: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
9: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
8: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
9: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
8: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
9: Их покупают крупные банки.
8: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
9: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
8: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
9: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
8: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
9: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
8: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
9: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
8: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
9: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
8: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
9: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
8: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
9: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
8: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
9: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
8: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
9: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
8: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
9: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
8: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
9: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
8: Осень 2026 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
9: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
8: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
9: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
8: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
9: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
8: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
9: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
8: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
9: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
8: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
12: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственная идеология Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино. А с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением снабжением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов, а там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
13: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
12: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
14: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была

0: по 10 и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
1: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает: безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
0: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое – топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
2: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
0: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
3: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
0: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дела это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
5: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 в

0: вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируете время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
2: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум троих детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение второго и особенно третьего ребенка автоматически делает семью нищей. И каждая вторая такая семья сегодня живет за чертой бедности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум троих детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум троих детей.
4: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
3: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже пятый год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
5: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
3: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
6: рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
3: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии Константин Роббек предложил рассмотреть вопрос об исключении представителей коренных народов из числа подлежащих мобилизации и привлечению к службе по контракту.
8: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы ввели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, неполный, неточный, поскольку это делалось на общественной линии, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе. Ну, определенная работа управления сельского хозяйства по бронированию, скажем так, лиц, занятых в оленеводстве, предпринята. И я надеюсь, что, ну, вот если вкратце на первый вопрос так.
1: Криминальные новости.
9: Суд в Великом Новгороде назначил 9,5 лет колонии строгого режима ветерану СВО, который убил собутыльника. По версии силовиков, контрактник Алексей Волобуев ударил приятеля, с которым распивал спиртное, по голове табуретом с металлическими ножками. Когда тот упал, военный продолжил избивать собутыльника руками и ногами. Затем обвиняемый взял нож и еще два раза ударил свою жертву. Один раз в область шеи. После этого приятель Волобуева скончался. Участник СВО на суде говорил, что не собирался убивать, утверждал, что просто был зол и пытался обезвредить жертву. По словам Волобуева, он и его приятель пили алкоголь. Вскоре у мужчин начался конфликт. Убитый утверждал, что он участник специальной военной операции. Обвиняемый выяснил, что это неправда, после чего разозлился и взялся за табурет. Волобуев на суде говорил, что хотел спасти жертву, перевязал ему раны, пытаясь остановить кровотечение. Военный не стал вызывать скорую помощь и продолжил употреблять алкоголь с другим собутыльником. Утром обвиняемый понял, что его приятель умер. Волобуев вынес труп из квартиры и оставил его в 50 метрах от дома. Майора Руслана Осинтемова, который руководил задержаниями на митингах в Петербурге, приговорили к 3,5 годам условно за избиение бизнесмена. Осенью 2024 года Осинтемов приехал на задержание владельца продуктового магазина Вардана Арутюняна из-за продажи алкоголя в ночное время и несколько раз ударил его по голове. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Осинтемова отправили в СИЗО, но через 2 месяца отпустили под запрет определенных действий. Сначала он настаивал, что не был в момент задержания при исполнении, но в день прений выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Руслан Осинтемов руководил задержаниями на акциях протеста в Санкт-Петербурге. Он стал известен в 2018 году после того, как сказал участнику акции «Бессмертный ГУЛАГ» следующее. «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне, господин полицейский». Сотрудник военной полиции вымогал взятки у сочей. Военный полицейский Андрей Колесник через посредников получал деньги от военнослужащих, прикомандированных к сборному пункту и получивших статус «Соч». Взамен их не отправляли обратно на фронт. Барнаульский гарнизонный суд признал Колесника виновным в получении 7 взяток, в том числе с вымогательством. Его приговорили к 10 годам колонии. При содействии спецназа Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении арсенала оружия и боеприпасов в Подмосковье. Установлено, что злоумышленник в своем частном доме в Королево собрал коллекцию охолощенного оружия, экземпляры которого переделаны в боевое. В подвальном помещении жилища изъяты 6 автоматов, 2 револьвера, гранатомет, пулемет и пистолет. Также обнаружены более 1000 патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
10: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
11: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
11: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
13: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
11: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
14: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
11: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
11: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента шок дня.
2: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
16: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
0: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симонян и о том, что она оторвана от реальности.
17: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
18: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивает, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симонян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война-трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. 100% безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
20: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
19: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
20: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Мила Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
4: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
11: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
21: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки и телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
11: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
22: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
11: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
23: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честно слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Они... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
11: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах, о ваших деньгах,
3: О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
5: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
3: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
5: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
3: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
5: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
3: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
5: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
3: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
5: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
3: А на севере, наоборот, все с картом.
5: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
3: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
5: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
3: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
5: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
3: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
5: Угу, классическая схема.
3: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
5: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
3: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
5: Круг замыкался, да.
3: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
5: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
3: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
5: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
3: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
5: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
3: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
5: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
3: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
5: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
3: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
5: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
3: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
5: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
3: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
5: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
3: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
5: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
3: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
5: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
3: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
5: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
3: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
5: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
3: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
5: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
3: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
5: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
3: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
5: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
3: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
5: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
3: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
5: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
3: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
5: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
3: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
5: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
3: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
5: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
3: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
5: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
3: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
5: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
3: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
5: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
3: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
5: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
3: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
5: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
3: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
5: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
3: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жители России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
11: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
13: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
11: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
14: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. и 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. Условия войны имеют полное право. Он верховный главнокомандующий.
11: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату

0: Экспертов расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
3: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
1: Главные новости дня.
4: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
5: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
4: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
6: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
4: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
7: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.

0: Словам демографов, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
3: Скажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Но не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юнармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь рядом, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились, наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До трех в академии, после трех.
1: На радио «Лента». Цифра дня.
4: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу три независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
6: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
5: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
6: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность, чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуры, структуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
7: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
8: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
9: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
7: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
10: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
7: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
11: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
7: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
12: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
7: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
13: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
7: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы в военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь и не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
6: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
5: Наследство Шойгу. Военкор канал «Лейб-Гусар» о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
6: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
5: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
15: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать периметры из трёхотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано? На старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было. Что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой. А мы предупреждали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
16: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
7: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
17: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
7: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
18: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
7: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
19: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
7: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
2: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
20: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Суть. Это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
1: нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
0: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и ранее новое время по всей просвещенной Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в небольшом городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который совершенно добровольно и осознанно признался в том, что он является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, которые трижды в год спускаются в ад, чтобы сражаться с чертями за урожай. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими вервольфами прорывается сквозь закрытые врата преисподней, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных. Авторитетные историки и опытные психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором больной верит, что физически превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления с спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие к действию, к сильным галлюциногенам, вызывающим яркие коллективные видения и бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сильно сбиты с толку заявлениями этого Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание и урожай. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой и пугающей эпохи. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 3 июля. Давайте узнаем, какую энергию дня нам предскажут руны. Итак, у нас выпала руна Беркана. Очень люблю эту руну. Это очень мягкий, питающий и наполненный жизненной силой день. Беркан – это руна женского начала, роста, заботы, восстановления и возрождения. Она символизирует мать, природу. Она указывает на процессы, которые требуют бережного подхода, терпения, внимания к деталям. В этот день не стоит торопиться, не стоит сражаться или принимать ультимативные решения. Это день, когда благословение приходит через тишину, мягкость, через заботу о себе и других, через уверенную поддержку. Обратите внимание на все, что связано с домом, теплом, родом, природой, может быть. Энергия Беркана нежна, но при этом глубока. В этот день можно заложить основу для значимых перемен, которые, как семя, взойдут попозже. В работе Беркана говорит о росте, но не резком, а поступательном, органичном. Это как вынашивать ребенка. Понимаете, все, что вы начали ранее, требует внимания, ухода и доработки. Возможно, это хороший момент, чтобы внести корректировки в текущие проекты, проявить заботу о команде, о коллегах, клиенте или даже создать что-то новое, что будет питать и вас, и других. Чем вы можете быть полезны себе и обществу? Что может принести вам благо и помощь другим людям? Это благоприятный день для женщин в бизнесе, а также для проектов, связанных с заботой, красотой, может быть, воспитанием, обучением или, опять же, природой. Это хороший еще день для тех, кто работает дома или задумывается о работе, связанной с родом или семейным делом. В любовной сфере Беркан – одна из самых благоприятных рун. Она символизирует заботливую, искреннюю и теплую любовь. Для пар это время сближения, создания уюта, укрепления связей. Так что благоприятно проводить время дома, обсуждать важные вопросы в мягком ключе, проявлять внимание к партнеру. Может быть, приготовьте семейный ужин или романтическую обстановку. Вот это все зайдет на ура. А вот одиноким она может принести новый контакт, новое знакомство. Это тонкий, искренний, спокойный, основанный на доверии и взаимной поддержке человек. Или же день поможет понять, что нужно вырастить внутри себя, прежде чем впустить в жизнь другого нового человека. Что касается здоровья, Беркана рекомендует заботу о теле и нервной системе. И еще, конечно же, Беркана отвечает за женское здоровье. Это день, когда особенно важно слушать свое самочувствие, не переутомляться, не нагружать себя тяжелой едой или стрессами. Благоприятные любые мягкие восстановительные практики, женские ритуалы, массаж, также процедуры, направленные на очищение и питание организма. Особенно благоприятен день, опять же, для женщин, потому что Беркана – это самое главное женское руна. Причем как физически благоприятен, так и эмоционально.
1: На радио Лента. Беда дня.
4: Валентина Матвиенко потребовала от россиянок рожать минимум троих детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение второго и особенно третьего ребенка автоматически делает семью нищей, и каждая вторая такая семья сегодня живет за чертой бедности.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
8: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что увесный футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу. Место в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас место в средней комплектации, в кузове есть «Свокросс». Футляр для очков, так же, как третий, недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О, чудо, футляр для очков открылся.
21: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственная идеология Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино, а с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов. А там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок. Особенно, когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
22: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информации ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
3: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
23: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
3: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
9: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает: безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
3: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое. Топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
10: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
3: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
23: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
3: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дела дело это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
11: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это неофициальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бюджет трещит по швам. Цена российской нефти рухнула до $45 за баррель. Это меньше прогноза Минфина. Всплеск нефтяных доходов, который пережила экономика после начала войны в Иране, окончательно сошел на нет. Цена нефти Brent покатилась вниз, потянув за собой и российскую марку Urals, которая опустилась до $45 за баррель. Выходит, что с начала июня Urals подешевела на 40%. Следом сокращается и выручка нефтяных компаний. Хотя из-за простоя НПЗ они вывозят за рубеж рекордные 4 миллиона баррелей в сутки, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. И это очень плохой сигнал, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Цены, мы видим, они опустились до военного уровня. И это очень плохо для России, для российского бюджета. Почему? Потому что российская нефть идет в ту же самую Индию и в другие страны с большими скидками. А скидка сейчас где-то $22-23. Давайте вспомним, были такие цены в начале этого года. Ну, в декабре было даже 41-39, в январе там $42. Вот это та цена, которая закладывается в формулу налогов на нефтяную отрасль. Это значит, налогов будет намного меньше в федеральный бюджет.
6: И это сулит серьезные проблемы с бюджетом, которые проявятся уже в августе-сентябре, предупреждают аналитики. Текущие котировки уже на четверть ниже, чем заложено в бюджете, а это, напомню, $59 за бочку. По данным Минфина, за январь-май нефтегазовые доходы казны сократились на 30%, а дефицит достиг 6 триллионов рублей. К концу года дыра в бюджете разрастется до немыслимых масштабов. масштабов, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
5: Дефицит бюджета к концу года – это там 12-15 триллионов рублей минимум. Соответственно, всем понятно, что они будут напечатаны, и всем понятно, что это будет разгон инфляции. Плюс на первое место я все-таки ставлю процессы, связанные с топливом, с отсутствием топлива, с подорожанием всего и вся, не только топлива, поездок на такси, перелетов эконом-классом, но и всех продуктов, всех товаров, в цену которых будет заложено подорожавшее топливо, отсутствие логистики нормальной и так далее.
6: Дефицит бюджета огромный, а фонд национального благосостояния почти исчерпан. На 1 июня в ФНБ осталось не менее 3,5 триллионов рублей ликвидных активов. С начала года эти резервы сократились на 600 миллиардов рублей. И, судя по всему, серьезного плана, где взять недостающие средства, у правительства нет, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Власть, она не имеет горизонта планирования вообще, а у нее единственный горизонт – это горизонт финансовый до 42-го года. Они запланировали постоянный дефицит бюджета.

0: нельзя исключать принятие непопулярных решений, например, введение дополнительных налогов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
3: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
1: Главные новости дня.
0: Россию накрывает топливный шок. Цены на бензин выросли на треть. Доставка продуктов подорожала. Дроны ударили по крупнейшему НПЗ, обеспечивающему Москву. Это «Лукойл Нижегород-нефтеоргсинтез» в Кстово. Предварительно повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Пожар после попадания дронов был настолько масштабный, что люди не верили своим глазам. Картинка словно из фильма о конце света, говорят местные.
4: Я тоже, кстати.
5: В кино.
4: Капец.
5: И огонь кажется нереальным, да? Как будто графика какой-то.
4: Ага.
0: Предприятие способно перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год и производило бензин, дизель и авиакеросин, которыми обеспечивало в том числе московскую агломерацию. После выведения из строя НПЗ в Капотне это еще больше усугубляет топливный дефицит в столичном регионе, хотя ограничения на продажу бензина действуют уже по всей стране.
6: Заправиться я не могу. Третий день. Нужно вернуться домой, просто поставить машину, и пускай она стоит до лучших времен. Получается, что это какое-то, знаете, борьба за выживание, вот честное слово. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет.
7: Ситуация на заправках в Иркутске за это время лучше не стало. Может быть, даже местами хуже. Чтобы РК перестала отпускать топливо физическим и юридическим лицам. Ну вот так выглядит очередь на Иннокентийском мосту.
0: Крупнейшая частная сеть АЗС в Восточной Сибири, БРК, полностью прекратила продажу бензина гражданам. Более 100 заправок в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 1 июля перестали отпускать все марки бензина для физлиц. Сеть продолжает снабжать только медучреждения и предприятия ЖКХ. Вместе с дефицитом растет и стоимость топлива. Месячный рост цен на бензин оказался рекордным с июля 2009 года и вошел в топ сильнейших за четверть века доступной статистики Росстата. Самая печальная ситуация в Крыму. Стоимость бензина на заправках выросла до 200 рублей за литр, а у перекупов в два раза дороже.
8: У перекупов сейчас 380 рублей, вот, и поэтому, в принципе, все налаживается, все у нас хорошо, и, кстати, перекупов, которые продают бензин по 250, их сажают, ну, по крайней мере, штрафы не дают работать, а перекупов, которые по 380, они смело, спокойно продают в любых количествах, и весь город знает, где брать.
0: Ограничения в конечном счете будут отражаться на стоимости нетопливных товаров и услуг. Крымчане уже ощутили на себе колоссальный скачок цен.
9: Кто там говорил: крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет.

0: Продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко Пармалат безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Детское пюре Дары Кубани. Было 37, стало почти 45. Творог безлактозный Пармалат 291 рубль. Был 180 рублей примерно.
1: Эксперты предупреждают, такая ситуация скоро накроет и остальные регионы России. Также из-за топливного кризиса и роста тарифов на морские и железнодорожные перевозки подорожала доставка импортных товаров. В июне стоимость доставки грузов из Китая выросла на 20%, и в июле рост почти наверняка продолжится, считает основатель логистической компании Андрей Захарченко. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях Байкальск-Благовещенск и на транзите через Монголию. Многие компании уже переключаются на маршрут через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но есть в достаточном объеме, и грузы не простаивают сутками на АЗС. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
4: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. То, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
2: На радио Лента. Шок дня.
5: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
6: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласны. То есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная. Понимаете, процедурно учетная. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
5: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
7: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо... Ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
8: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
9: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
10: Ой, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я просто, я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож, даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня... Ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел, ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно, а теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
13: Я свою медаль, как-то я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
1: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
13: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, являясь боевые действия от военной травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет их.
1: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
13: Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
1: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
13: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Я боялся того, что если я погибну, хоть какой-то подспорье, помощь жене.
1: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
15: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
14: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
16: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. Нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
14: По словам военкоров, тактика так называемых «мясных штурмов» дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
17: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было, все 200-е, один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
14: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
18: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
14: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
19: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
20: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
19: Дорого и мало на полуострове. Военкор канал 2 «Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
21: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
19: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
21: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят
2: военкоры.
19: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
21: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
19: Наследство Шойгу. Военкор канал Лейб-Гусар о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
21: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
19: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
0: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать периметры из трёхотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано, на старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было. Что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой. А мы предупреждали.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Цифра дня.
5: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу 3 независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
4: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют, то есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
2: Одна новость. Максимум смысла.
6: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
22: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
7: Ну да, вокруг экспорта сырья.
22: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
7: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26 года.
22: Давай посмотрим.
7: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
22: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
7: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
22: Угу.
7: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
22: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
7: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
22: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
7: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
22: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
7: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
22: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
7: Какое противоречие?
22: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
7: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в 1, ну максимум 3 доллара.
22: Нормальная рыночная разница.
7: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
22: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
7: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
22: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
7: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
22: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
7: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
22: Жестко. и продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
7: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
22: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
7: Почти 2,6% ВВП.
22: Да.
7: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
22: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
7: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
22: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
7: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
22: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
7: Ну да, рапортует о рекордах.
22: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
7: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
22: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
7: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
22: Так.
7: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
22: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в 2 раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
7: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
22: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
7: 5,5% ВВП, да.
22: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
7: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
22: Так, давай разберем.
7: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
22: Меньше 50 миллиардов долларов.
7: Да, около 1,5% ВВП.
22: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
7: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
22: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
7: Теоретически да, а на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
8: Номинально он стоит миллиарды.
7: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
8: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
7: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
8: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
7: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
8: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
7: Резервы просто обнулятся.
8: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
7: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
8: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
7: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
8: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
7: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
8: Их покупают крупные банки.
7: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
8: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
7: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
8: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
7: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
8: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
7: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
8: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%.
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственная идеология Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино, а с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением снабжением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов. А там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
1: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
10: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
11: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей, и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
10: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
13: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
10: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое – топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
23: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
10: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
24: Идеи Канта.
11: Автономия разума, критическое мышление и вечный мир сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
10: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дела это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
15: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
16: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130.

Дарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное. Лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс. Это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще

0: пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
2: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум троих детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение второго и особенно третьего ребенка автоматически делает семью нищей. И каждая вторая такая семья сегодня живет за чертой бедности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум троих детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум троих детей.
4: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
3: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже пятый год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
5: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
3: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
6: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми. просто в этой ситуации. Из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
3: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии Константин Роббек предложил рассмотреть вопрос об исключении представителей коренных народов из числа подлежащих мобилизации и привлечению к службе по контракту.
8: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы ввели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, неполный, неточный, поскольку это делалось на общественной линии, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс народов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе. Ну, определенная работа управлением сельского хозяйства по бронированию, скажем так, лиц, занятых в оленеводстве, предпринята. И я надеюсь, что, ну, вот если вкратце на первый вопрос так.
1: Криминальные новости.
9: Суд в Великом Новгороде назначил 9,5 лет колонии строгого режима ветерану СВО, который убил собутыльника. По версии силовиков, контрактник Алексей Волобуев ударил приятеля, с которым распивал спиртное, по голове табуретом с металлическими ножками. Когда тот упал, военный продолжил избивать собутыльника руками и ногами. Затем обвиняемый взял нож и еще два раза ударил свою жертву. Один раз в область шеи. После этого приятель Волобуева скончался. Участник СВО на суде говорил, что не собирался убивать, утверждал, что просто был зол и пытался обезвредить жертву. По словам Волобуева, он и его приятель пили алкоголь. Вскоре у мужчин начался конфликт. Убитый утверждал, что он участник специальной военной операции. Обвиняемый выяснил, что это неправда, после чего разозлился и взялся за табурет. Волобуев на суде говорил, что хотел спасти жертву, перевязал ему раны, пытаясь остановить кровотечение. Военный не стал вызывать скорую помощь и продолжил употреблять алкоголь с другим собутыльником. Утром обвиняемый понял, что его приятель умер. Волобуев вынес труп из квартиры и оставил его в 50 метрах от дома. Майора Руслана Осинтемова, который руководил задержаниями на митингах в Петербурге, приговорили к 3,5 годам условно за избиение бизнесмена. Осенью 2024 года Осинтемов приехал на задержание владельца продуктового магазина Вардана Арутюняна из-за продажи алкоголя в ночное время и несколько раз ударил его по голове. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Осинтемова отправили в СИЗО, но через 2 месяца отпустили под запрет определенных действий. Сначала он настаивал, что не был в момент задержания при исполнении, но в день прений выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Руслан Осинтемов руководил задержаниями на акциях протеста в Санкт-Петербурге. Он стал известен в 2018 году после того, как сказал участнику акции «Бессмертный ГУЛАГ» следующее. «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне, господин полицейский». Сотрудник военной полиции вымогал взятки у сачей. Военный полицейский Андрей Колесник через посредников получал деньги от военнослужащих, прикомандированных к сборному пункту и получивших статус «Соч». Взамен их не отправляли обратно на фронт. Барнаульский гарнизонный суд признал Колесника виновным в получении 7 взяток, в том числе с вымогательством. Его приговорили к 10 годам колонии. При содействии спецназа Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении арсенала оружия и боеприпасов в Подмосковье. Установлено, что злоумышленник в своем частном доме в Королево собрал коллекцию охолощенного оружия, экземпляры которого переделаны в боевое. В подвальном помещении жилища изъяты 6 автоматов, 2 револьвера, гранатомет, пулемет и пистолет. Также обнаружены более 1000 патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
10: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
11: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
11: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
13: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
11: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
14: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
11: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
11: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента шок дня.
2: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
16: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
0: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симонян и о том, что она оторвана от реальности.
17: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
18: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивает, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симонян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война – трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. 100% безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Работники или рабы. Военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
20: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. «Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать. Это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
19: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
20: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность, чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
11: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Мила Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
4: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
11: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
21: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки и телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
11: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
22: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракт отслужили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
11: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
23: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Да кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честно слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал эту гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
11: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. –
3: О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
5: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
3: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
5: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
3: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
5: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
3: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
5: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
3: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
5: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
3: А на севере, наоборот, все с картом.
5: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
3: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
5: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
3: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
5: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
3: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
5: Угу, классическая схема.
3: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
5: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
3: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
5: Круг замыкался, да.
3: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
5: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
3: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
5: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
3: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
4: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
3: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
4: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
3: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
4: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
3: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
4: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
3: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
4: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
3: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
4: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
3: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
4: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
3: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
4: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
3: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
4: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
3: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
4: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
3: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
5: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
3: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
5: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
3: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
5: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
3: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
5: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
3: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
5: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
3: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
5: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
3: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
5: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
3: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
5: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
3: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
5: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
3: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
5: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
3: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
5: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
3: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
5: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
3: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
5: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
3: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
5: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
3: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
6: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
13: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
6: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
14: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. Условия войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
6: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
6: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
9: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
24: Главные новости дня.
10: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
15: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
10: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
0: Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
2: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
16: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть

0: высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное – это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
3: Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественно-патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юнармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До трех в академии, после трех.
1: На радио «Лента». Цифра дня.
4: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу три независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
6: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
5: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
6: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.

0: Солдатская почта.
1: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
2: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
3: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
1: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
4: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
1: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
2: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
1: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
3: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
1: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
5: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
1: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
8: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
7: Наследство Шойгу. Военкор канал «Лейб-Гусар» о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
8: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
7: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
9: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать в периметре из стрекотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано, на старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было, что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой, а мы предупреждали.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
10: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
1: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
11: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там, может быть, еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
1: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
12: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
1: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
13: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
1: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
15: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Не суть. Это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. И все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
16: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и ранее новое время по всей просвещенной Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в небольшом городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который совершенно добровольно и осознанно признался в том, что он является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, которые трижды в год спускаются в ад, чтобы сражаться с чертями за урожай. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими вервольфами прорывается сквозь закрытые врата преисподней, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных. Авторитетные историки и опытные психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором больной верит, что физически превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления с парыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие к действию, к сильным галлюциногенам, вызывающим яркие коллективные видения и бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сильно сбиты с толку заявлениями этого Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание и урожай. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой и пугающей эпохи. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 3 июля. Давайте узнаем, какую энергию дня нам предскажут руны. Итак, у нас выпала руна Беркана. Очень люблю эту руну. Это очень мягкий, питающий и наполненный жизненной силой день. Беркан – это руна женского начала, роста, заботы, восстановления и возрождения. Она символизирует мать, природу. Она указывает на процессы, которые требуют бережного подхода, терпения, внимания к деталям. В этот день не стоит торопиться, не стоит сражаться или принимать ультимативные решения. Это день, когда благословение приходит через тишину, мягкость, через заботу о себе и других, через уверенную поддержку. Обратите внимание на все, что связано с домом, теплом, родом, природой, может быть. Энергия Беркана нежна, но при этом глубока. В этот день можно заложить основу для значимых перемен, которые, как семя, взойдут попозже. В работе Беркана говорит о росте, но не резком, а поступательном, органичном. Это как вынашивать ребенка. Понимаете, все, что вы начали ранее, требует внимания, ухода и доработки. Возможно, это хороший момент, чтобы внести корректировки в текущие проекты, проявить заботу о команде, о коллегах, клиенте или даже создать что-то новое, что будет питать и вас, и других. Чем вы можете быть полезны себе и обществу? Что может принести вам благо и помощь другим людям? Это благоприятный день для женщин в бизнесе, а также для проектов, связанных с заботой, красотой, может быть, воспитанием, обучением или, опять же, природой. Это хороший еще день для тех, кто работает дома или задумывается о работе, связанной с родом или семейным делом. В любовной сфере Беркан – одна из самых благоприятных рун. Она символизирует заботливую, искреннюю и теплую любовь. Для пар это время сближения, создания уюта, укрепления связей. Так что благоприятно проводить время дома, обсуждать важные вопросы в мягком ключе, проявлять внимание к партнеру. Может быть, приготовьте семейный ужин или романтическую обстановку. Вот это все зайдет на ура. А вот одиноким она может принести новый контакт, новое знакомство. Это тонкий, искренний, спокойный, основанный на доверии и взаимной поддержке человек. Или же день поможет понять, что нужно вырастить внутри себя, прежде чем впустить в жизнь другого нового человека. Что касается здоровья, Беркана рекомендует заботу о теле и нервной системе. И еще, конечно же, Беркана отвечает за женское здоровье. Это день, когда особенно важно слушать свое самочувствие, не переутомляться, не нагружать себя тяжелой едой или стрессами. Благоприятные любые мягкие восстановительные практики, женские ритуалы, массаж, также процедуры, направленные на очищение и питание организма. Особенно благоприятен день, опять же, для женщин, потому что Беркана – это самое главное женское руна, причем как физически благоприятен, так и эмоционально.
0: На радио «Лента» беда дня.
9: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум 3 детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение 2-го и особенно 3-го ребенка автоматически делает семью нищей, и каждая 2-я такая семья сегодня живет за чертой бедности.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
14: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
18: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у «Весты» футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
19: «Веста» в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове СВ-кросс. Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
20: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственной идеологии Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино, а с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов, а там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
22: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
21: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
23: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
21: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
24: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает: безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
21: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое. Топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам. Пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
2: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
21: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
23: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
21: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, суть идеи дело это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
3: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям.
4: Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправки, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или Безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бюджет трещит по швам. Цена российской нефти рухнула до $45 за баррель. Это меньше прогноза Минфина. Всплеск нефтяных доходов, который пережила экономика после начала войны в Иране, окончательно сошел на нет. Цена нефти Brent покатилась вниз, потянув за собой и российскую марку Urals, которая опустилась до $45 за баррель. Выходит, что с начала июня Urals подешевела на 40%. Следом сокращается и выручка нефтяных компаний. Хотя из-за простоя НПЗ они вывозят за рубеж рекордные 4 миллиона баррелей в сутки, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. И это очень плохой сигнал, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
7: Цены, мы видим, они опустились до военного уровня. И это очень плохо для России, для российского бюджета. Почему? Потому что российская нефть идет в ту же самую Индию и в другие страны с большими скидками. А скидка сейчас где-то $22-23. Давайте вспомним, были такие цены в начале этого года. Ну, в декабре было даже 41-39, в январе там $42. Вот. Это та цена, которая закладывается в формулу налогов на нефтяную отрасль. Это значит, налогов будет намного меньше в федеральный бюджет.
6: И это сулит серьезные проблемы с бюджетом, которые проявятся уже в августе-сентябре, предупреждают аналитики. Текущие котировки уже на четверть ниже, чем заложено в бюджете, а это, напомню, $59 за бочку. По данным Минфина, за январь-май нефтегазовые доходы казны сократились на 30%, а дефицит достиг 6 триллионов рублей. К концу года дыра в бюджете разрастется до немыслимых масштабов, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
8: Дефицит бюджета к концу года – это там 12-15 триллионов рублей минимум. Соответственно, всем понятно, что они будут напечатаны, и всем понятно, что это будет разгон инфляции. Плюс на первое место я все-таки ставлю процессы, связанные с топливом, с отсутствием топлива, с подорожанием всего и вся, не только топлива, поездок на такси, перелетов эконом-классом, но и всех продуктов, всех товаров, в цену которых будет заложено подорожавшее топливо, отсутствие логистики нормальной и так далее.
6: Дефицит бюджета огромный, а фонд национального благосостояния почти исчерпан. На 1 июня в ФНБ осталось не менее 3,5 триллионов рублей ликвидных активов. С начала года эти резервы сократились на 600 миллиардов рублей. И, судя по всему, серьезного плана, где взять недостающие средства, у правительства нет, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: Власть, она не имеет горизонта планирования вообще, а у нее единственный горизонт – это горизонт финансовый. До 42 года они запланировали постоянный дефицит бюджета, безумный рост государственного долга, чуть ли не в 15 раз. Вот это единственный горизонт, который они видят, что называется, век счастья не видать, и с финансами всегда будет паршиво. Потому что нет понимания, какая будет политика, будет война, не будет война. Кто-то говорит, мы готовимся к войне десятилетиями, будьте к этому готовы. Поэтому какие могут быть планы на какую-то инвестиционную деятельность, на какой это развитие экономики, когда ты не знаешь, в какой стране ты будешь, сколько тебя будет бомбить, и кто тебя будет бомбить, и как к тебе будет прилетать.
6: Эксперты говорят, для покрытия дефицита властям придется увеличивать денежную массу, а после думских выборов в сентябре нельзя исключать принятие непопулярных решений, например, введение дополнительных налогов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
11: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
10: Главные новости дня.
6: Россию накрывает топливный шок. Цены на бензин выросли на треть. Доставка продуктов подорожала. Дроны ударили по крупнейшему НПЗ, обеспечивающему Москву. Это «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» в Кстово. Предварительно повреждена установка первичной переработки нефти, АВТ-6. Пожар после попадания дронов был настолько масштабный, что люди не верили своим глазам. Картинка словно из фильма «О конце света», говорят местные.
12: Я тоже, кстати.
13: В кино.
12: Капец.
13: И огонь кажется нереальным, да? Как будто графика какой-то.
12: Ага.
6: Предприятие способно перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год и производило бензин, дизель и авиакеросин, которыми обеспечивало в том числе московскую агломерацию. После выведения из строя НПЗ в Капотне это еще больше усугубляет топливный дефицит в столичном регионе, хотя ограничения на продажу бензина действуют уже по всей стране.
25: Заправиться я не могу. Третий день. Нужно вернуться домой, просто поставить машину, и пускай она стоит до лучших времен. Получается, что это какое-то, знаете, борьба за выживание, вот честное слово. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет.
26: Ситуация на заправках в Иркутске за это время лучше не стало. Может быть, даже местами хуже. Чтобы РК перестала отпускать топливо физическим и юридическим лицам. Вот так выглядит очередь на Иннокентийском мосту.
6: Крупнейшая частная сеть АЗС в Восточной Сибири, БРК, полностью прекратила продажу бензина гражданам. Более 100 заправок в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 1 июля перестали отпускать все марки бензина для физлиц. Сеть продолжает снабжать только медучреждения и предприятия ЖКХ. Вместе с дефицитом растет и стоимость топлива. Месячный рост цен на бензин оказался рекордным с июля 2009 года и вошел в топ сильнейших за четверть века доступной статистики Росстата. Самая печальная ситуация в Крыму. Стоимость бензина на заправках выросла до 200 рублей за литр, а у перекупов в два раза дороже.
9: У перекупов сейчас 380 рублей, вот, и поэтому, в принципе, все налаживается, все у нас хорошо, и, кстати, перекупов, которые...

0: Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно.
1: Эксперты предупреждают, такая ситуация скоро накроет и остальные регионы России. Также из-за топливного кризиса и роста тарифов на морские и железнодорожные перевозки подорожала доставка импортных товаров. В июне стоимость доставки грузов из Китая выросла на 20%, и в июле рост почти наверняка продолжится, считает основатель логистической компании Андрей Захарченко. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях Забайкальск-Благовещенск и на транзите через Монголию. Многие компании уже переключаются на маршрут через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но есть в достаточном объеме, и грузы не простаивают сутками на АЗС. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
4: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. То, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
2: На радио Лента. Шок дня.
5: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
6: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласный, то есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук, и академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная, понимаете, процедурно учетная, это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
5: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
7: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо, ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
5: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
8: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это

0: происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
3: Ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону на аэропорта. В общем, все заправки закрыты. Вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож, даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи. Как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воен, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да? Работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
7: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
6: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
7: Мне, допустим, требуются операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет.
6: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
7: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
6: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
7: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск пожениться. Я боялся того, что если я погибну, подспорье, помощь жене.
6: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента», 1557 АМ.
1: Главные новости дня.
8: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
9: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
8: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
10: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там, может быть, еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
8: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
11: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, 1 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
8: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
12: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
8: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 2022 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
13: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
14: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
13: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
15: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
13: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
15: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
13: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
15: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятная из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. и волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
13: Наследство Шойгу. Военкор канал Лейб-Гусар о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
15: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
13: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
16: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать в периметре из стрекотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано? На Старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было. Что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой. А мы предупреждали.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Цифра дня.
17: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу 3 независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
18: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, а где война и где Камчатка? Война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры с спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки, затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
20: Слушай, ну, масштаб происходящего правда трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
19: Ну да, вокруг экспорта сырья.
20: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
19: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
20: Давай посмотрим.
19: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Урмузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около $115.
20: Подожди, $115? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
19: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до $86.5.
20: Угу.
19: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня $62-63.
20: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
19: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до $44.96.
20: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
19: Да, вилка от $59 до $65.
20: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
19: То государству физически не хватает денег на текущие расходы.
20: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
19: Какое противоречие?
20: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
19: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в один, ну максимум $3.
20: Нормальная рыночная разница.
19: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и $24 с каждого барреля.
20: Подожди, $24 скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
19: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
20: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
19: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
20: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
19: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
20: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
19: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около $36 миллиардов в год.
20: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
19: Почти 2,6% ВВП.
20: Да.
19: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
20: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды.
0: Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
19: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
0: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
19: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
0: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
19: Ну да, рапортует о рекордах.
0: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
19: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
0: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
19: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
0: Так.
19: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
0: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
19: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
0: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
19: 5,5% ВВП, да.
0: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
19: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
0: Так, давай разберем.
19: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
0: Меньше 50 миллиардов долларов.
19: Да, около 1,5% ВВП.
0: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
19: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
0: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
19: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
0: Номинально он стоит миллиарды.
19: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
0: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
19: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
0: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
19: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
0: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
19: Резервы просто обнулятся.
0: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
19: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
0: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
19: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
0: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
19: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
0: Их покупают крупные банки.
19: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
0: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
19: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
0: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
19: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
0: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
19: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
0: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
19: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
0: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
19: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
0: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
19: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
0: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
19: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
0: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
19: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
0: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
19: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
0: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
19: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
0: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
19: Осень 26 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
0: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию?
19: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
0: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
19: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
0: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
19: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Ну и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
0: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
19: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
0: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
19: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственной идеологии Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино, а с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов, а там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
22: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
21: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Тебойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
4: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей, и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
21: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Ну и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
6: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает: безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
21: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое – топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, а региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
7: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
21: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
23: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
21: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дело это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Балтийский лоцман.
9: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей гарантированно есть.

чайного перекупа. Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо

0: вместо евро 5. Официально это горючее идет только ведомствам, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А евро 3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
2: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум троих детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение второго и особенно третьего ребенка автоматически делает семью нищей, и каждая вторая такая семья сегодня живет за чертой бедности.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум троих детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум троих детей.
4: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
3: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже пятый год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
5: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
3: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
6: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучаете этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
3: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии Константин Роббек предложил рассмотреть вопрос об исключении представителей коренных народов из числа подлежащих мобилизации и привлечению к службе по контракту.
8: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы ввели список представителей коренных малочисленных народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных малочисленных народов Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно. Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных малочисленных народов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе. Ну, определенная работа управления сельского хозяйства по бронированию, скажем так, лиц, занятых в оленеводстве, предпринята. И я надеюсь, что, ну, вот если вкратце на первый вопрос так.
1: Криминальные новости.
9: Суд в Великом Новгороде назначил 9,5 лет колонии строгого режима ветерану СВО, который убил собутыльника. По версии силовиков, контрактник Алексей Волобуев ударил приятеля, с которым распивал спиртное, по голове табуретом с металлическими ножками. Когда тот упал, военный продолжил избивать собутыльника руками и ногами. Затем обвиняемый взял нож и еще два раза ударил свою жертву. Один раз в область шеи. После этого приятель Волобуева скончался. Участник СВО на суде говорил, что не собирался убивать, утверждал, что просто был зол и пытался обезвредить жертву. По словам Волобуева, он и его приятель пили алкоголь. Вскоре у мужчин начался конфликт. Убитый утверждал, что он участник специальной военной операции. Обвиняемый выяснил, что это неправда, после чего разозлился и взялся за табурет. Волобуев на суде говорил, что хотел спасти жертву, перевязал ему раны, пытаясь остановить кровотечение. Военный не стал вызывать скорую помощь и продолжил употреблять алкоголь с другим собутыльником. Утром обвиняемый понял, что его приятель умер. Волобуев вынес труп из квартиры и оставил его в 50 метрах от дома. Майора Руслана Сентемова, который руководил задержаниями на митингах в Петербурге, приговорили к 3,5 годам условно за избиение бизнесмена. Осенью 2024 года Сентемов приехал на задержание владельца продуктового магазина Вардана Арутюняна из-за продажи алкоголя в ночное время и несколько раз ударил его по голове. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Сентемова отправили в СИЗО, но через два месяца отпустили под запрет определенных действий. Сначала он настаивал, что не был в момент задержания при исполнении, но в день прений выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Руслан Синтемов руководил задержаниями на акциях протеста в Санкт-Петербурге. Он стал известен в 2018 году после того, как сказал участнику акции «Бессмертный ГУЛАГ» следующее. «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне, господин полицейский». Сотрудник военной полиции вымогал взятки у сочей. Военный полицейский Андрей Колесник через посредников получал деньги от военнослужащих, прикомандированных к сборному пункту и получивших статус соч. Взамен их не отправляли обратно на фронт. Барнаульский гарнизонный суд признал Колесника виновным в получении 7 взяток, в том числе с вымогательством. Его приговорили к 10 годам колонии. При содействии спецназа Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении арсенала оружия и боеприпасов в Подмосковье. Установлено, что злоумышленник в своем частном доме в Королево собрал коллекцию охолощенного оружия, экземпляры которого переделаны в боевое. В подвальном помещении жилища изъяты 6 автоматов, 2 револьвера, гранатомет, пулемет и пистолет. Также обнаружены более 1000 патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
10: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
11: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
11: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
13: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
11: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
14: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67, и 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
11: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергло высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
11: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента шок дня.
2: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
16: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
2: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симоньян и о том, что она оторвана от реальности.
17: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
18: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивают, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симонян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это... Война – трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. 100% безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
20: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
19: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
20: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Миловое Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
0: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
11: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
21: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
11: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
22: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. То, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
11: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
23: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал эту гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
11: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
0: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
25: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
0: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
25: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
0: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
25: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
0: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
25: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
0: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
25: А на севере, наоборот, все с картом.
0: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
25: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
0: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
25: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
0: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
25: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
0: Угу, классическая схема.
25: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
0: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
25: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
0: Круг замыкался, да.
25: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
0: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
25: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
0: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
25: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
0: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
25: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
0: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
25: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
0: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
25: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
0: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
25: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
0: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
25: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
0: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
25: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
0: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
25: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
0: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
25: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
0: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
25: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
0: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
25: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
0: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
25: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
0: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
25: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
0: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
25: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
0: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
25: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
0: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
25: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
0: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
25: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
25: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
25: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
25: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
25: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
25: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
25: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
25: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
25: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
4: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
3: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям приходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
5: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
3: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
6: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночью. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
3: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
7: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
3: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
8: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах. Ну, я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
3: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
10: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
24: Главные новости дня.
2: Пока весь мир идет к евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
12: Если мы говорим про евро-3 и тем более евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро-2 и евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
2: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа евро-2 в России была запрещена с 2013

0: повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
1: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
2: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
3: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
4: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
5: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
6: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
1: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
9: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
7: На радио «Лента» цифра дня.
10: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
7: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
12: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая

0: Китая и США, а не из Киева.
1: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
2: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления и радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
5: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
4: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
5: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
4: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
6: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. Более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
4: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
1: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
8: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан Баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня. А 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
1: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
9: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нерву. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
1: Военкор, канал «Синяя Z, Борода», сокращение экспорта дизеля.
9: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема. Коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
10: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще 2 человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
4: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
11: Это центр отсюда виден. Ой, Сейчас бахнет. В ТЭЦ. Все. Это было в ТЭЦ.
4: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
12: Свет. Все. Во всем городе нету. Все. Да.
4: Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
14: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительств государств большой, так называемой большой семеркой. Это соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот, как считается, ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траекторией движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Руна дня на 4 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день пройдет под покровительством этой руны в движении, в развитии, в доверии и партнерстве. Эта энергия несет в себе импульс к изменению ситуации, к переходу от одной точки к другой, от одной стадии к следующей. Это, знаете, как верный конь. Эвас символизирует союз двух сил – человека и животного, например, разума и инстинкта, мужского и женского. И вибрация дня обостряет чувство направления, куда вы идете, кто рядом с вами и можно ли вам доверять друг другу. День может нести гармонию и поддержку в любых парных взаимодействиях. Это также руна прогресса, когда результат зависит от ритма, согласованности, желания двигаться вперед, даже небольшими шагами. Застой – вот враг, а движение – друг в такой день. Значит, в работе вас сулит изменения, поездки, может быть, переговоры, передвижения, командировки. Это хороший день для подписания договоров, особенно в тандеме или при участии партнеров. Еще, возможно, вы почувствуете внутренний толчок к смене стратегии, к освоению нового подхода, может быть, или даже к смене профессионального направления. Вот захочется сменить работу, и идите за этим импульсом. Однако и вас еще и призывает не спешить, а двигаться согласованно и осознанно. Особое внимание стоит уделить качеству коммуникации с коллегами, клиентами, потому что взаимопонимание и доверие станут здесь ключом к успеху. День будет благоприятен еще для начала сотрудничества, а также для изучения каких-то новых знаний или, может быть, инструментов, которые связаны с профессиональным ростом. В любви руна вас всегда благоволит партнерским отношениям, где важны доверие, поддержка, стремление идти вместе. Это день, когда паре стоит обсудить планы, совместные цели, может быть, путешествия, переезды или любые перемены. И вас поддерживает искренние развивающиеся отношения и способствует обновлению чувств даже. А вот одиноким людям эта руна может указывать на встречу с тем, кто станет надежным спутником. Здесь главное быть готовым к движению навстречу друг другу, так что смотрим в оба. Если же отношения исчерпали себя, вас может символизировать момент, когда пора двигаться дальше, вот в сторону освобождения личного роста. Так что если уже ваши отношения трещат по швам, то по-добру, по-здорову разойдитесь и начинайте каждый свою жизнь. Что касается здоровья, вас говорит о важности двигательной активности. Отличный день для пеших прогулок, для занятий спортом, танцев, йоги. Вот все, что связано с телом и движением, пойдет на пользу. А также стоит обратить внимание на опорно-двигательную систему, на спину, суставы. День требует активности, но в балансе. И здесь важно не переутомляться, а поддерживать плавный, устойчивый ритм, как при ровной езде на лошади, знаете. Ну а если уже имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то, конечно же, обязательно к врачу. Профилактика или даже лечение очень классно пройдут в этот день.
3: На радио Лента. Беда дня.
17: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
18: Как, какую цену? Ну, во-первых, мы ее платим еще.
19: Да, мы платим.
18: Цена не такая огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война, кромешная, про которую вот, мы часто говорим, верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что знаете, периодически, как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Мезенов про это вам расскажет. скажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года, что там в этом городе происходит, сколько там убили людей, сколько убили священников, сколько убили там кого угодно там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем, потому что это где-то все равно далеко.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
19: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
1: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
19: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
1: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймолл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
19: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
1: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
19: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
1: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
19: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
1: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
20: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан», 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
21: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
0: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
22: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
0: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
23: В Забайкале очереди
2: ожидание в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу и самому лично посмотреть.
0: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
5: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
0: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
13: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
6: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, это было просто... Я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. Доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно, любимый, дорогой, 95-й, стоял час в очереди, если не больше.
3: Главные новости дня.
0: Жить стали хуже. Рекордное за 20 лет число россиян заявило о падении уровня жизни. Об ухудшении уровня жизни заявляют 56% граждан. Это на 13% больше, чем годом ранее, на 22% больше, чем в 2022 году и втрое больше, чем в середине 2010-х на пике нефтяного благополучия российской экономики. Таковы данные свежего исследования одного из социнститутов. Сейчас же инфляция ускоряется и, по оценкам самих россиян, в 2,5 раза превышает официальная цифра. Цифры Росстата. Как итог, уровень уверенности россиян в правительстве пережил сильнейший обвал за всю историю наблюдений. Социологи говорят, правительство потеряло в доверии сразу 14 процентных пункта.
23: Пока тенденция идет, что мы живем все хуже. Все, кто нами управляет, потому что мы для них это пыль придорожная. Они не думают о людях.
24: СВО идет, безработица растет, людям где-то нужно деньги зарабатывать, на что-то жить. Понятно, что очень многие впадают в состояние кризиса.
0: Рекордных за 20 лет уровней достиг и общий экономический пессимизм граждан. 60% опрошенных утверждают, что ситуация ухудшается. Это вдвое больше, чем в первый год СВО. Социологи отмечают, впервые за все время наблюдений больше половины взрослых граждан смотрят на экономические перспективы с пессимизмом.
7: Думаю, что это связано в основном с обстановкой в стране. Ну и в целом кризис экономический, куда деваться. Тревожность неминуема.
8: Мы не понимаем своего будущего. Совсем непонятно, что будет завтра. Вот. Ну и экономика, конечно, сейчас так страдает, что во всех сферах, касаемо, не знаю, начиная от эвент-сферы, заканчивая просто каким-то бизнесом, не знаю, автосветом, например, у всех все одинаково печально.
0: Спустя 4 года СВО пессимизм вытеснил изначальный оптимизм, говорят авторы исследования. Надежды на сделку Владимира Путина и Дональда Трампа не оправдались. Российские города ежедневно подвергаются атакам БПЛА, жить становится небезопасно. И это отражается на отношении граждан.
9: Участили случаи терактов, плюс еще летают постоянно дроны. И, понятное дело, формируется это чувство.

0: светлое будущее. Сейчас вообще как будто хинею несут. Слушать противно.
1: Ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое.
2: Ой, ребята, и говорить страшно, и молчать уже сил нету. Вы видели 12-часовые новости? Вообще ни о чем. Все прекрасно, все замечательно. Нас волнует все, кроме того, что происходит в собственной стране.
3: Эксперты говорят, если бы о проблемах на телевидении говорили бы открыто, люди бы с большим пониманием и терпением относились бы к временным трудностям. А так они видят глобальное несоответствие картинки на экране и реальности и теряют доверие. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
6: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает условно на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого. И ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
4: На радио «Лента» «Опасность дня».
7: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Экономист Николай Стариков о том, что попытка снизить стоимость жилья путем сокращения семейной ипотеки – это то же самое, что пытаться лечить алкоголизм, урезая людям зарплату.
8: Ваша высокая зарплата является драйвером вашего алкоголизма. Вот была бы у вас маленькая зарплата, вы бы вообще не пили бы совершенно. Поэтому для вашего здоровья, Андрей, надо вам понизить зарплату. Правда? Вот для того, чтобы для профилактики, давайте понизим вам зарплату в 10 раз. Чтобы у вас на еду едва денег хватало, а в каком-то французском или крымском вине вы вообще не думали. Вот в этой логике все это делается. Это раз. Второе, значит, как все это работает. Проценты, разница между ключевой ставкой и тем, что платит семья в данном случае, компенсируется государством. Поэтому мы многократно об этом говорили. Об этом очень много говорит Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от «Справедливой России». Смысл следующий. Нужно сделать дифференцированные ставки. Вот сейчас ставка там 14,5-14,25%, да? А для ипотеки, для демографии сделайте 2-3%. Разговоры о том, что из-за этого растет цена на недвижимость, вот это как про алкоголизм.
7: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, что дефицит топлива уже перерос в настоящий бензиновый кризис, который признали даже во власти.
9: Цены на бензин выросли на 3% за неделю. Это вот если целый год они будут расти на 3% в неделю, то это

0: получается 4,5, больше, чем 4,5 раза в течение года. Ну, то есть, это дофига. Да, вот давайте честно говорить. Да, и это означает, что ситуация меняется радикально. Процесс пошел к этому процессу бензинного кризиса, присоединилось правительство. И помимо там ВСУ, помимо самих руководств нефтяных компаний, ну, которые, например, взяли и завод Танека, Татнефти, поставили на профилактический ремонт раньше графика, и, в общем, что тоже сильно ударило по производству высокооктанового, высококачественного бензина. Я не знаю, можно или нельзя верить вице-премьеру Александру Новаку, но вот он заявил, что потребление бензина частниками выросло за последние недели на 20 или на 30%. Но он сам не знает, насколько, ну, то ли на 20, то ли на 37-8, какая разница? Выросло, короче говоря. Вот. Но ведь население, оно же тоже, что называется, не в вакууме живет, оно реагирует на то, что происходит вокруг него, оно реагирует на то, что видит на бензоколонках, очереди, записочки, что нет бензина, что есть ограничения, ну и самое главное, реагирует на властей, на Кремль, на правительство, которые эту тему поставили во главу угла, она буквально каждый день выходит какие-то информационные сообщения, то Путин на эту тему говорит, то Новак на эту тему говорит, то еще что-то происходит, то ограничение на экспорт бензина, то ограничение на экспорт дизельного топлива, то авиакомпания «Азимут» заявляет, что у нее нет керосина авиационного, то ли керосина нет, то ли он подорожал. Короче говоря, летать уже невозможно. И вот этот весь ажиотаж, он, конечно, говорит о том, что на дворе настоящий бензиновый кризис.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя на многие активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлтон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, 1,5 года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава. Однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
5: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все 1,5 года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
4: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
5: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
4: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось 2 раза пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
5: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина. Никаких продвижек.
4: таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
7: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
6: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
8: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
6: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
9: Все, во всем городе нету. Все.
6: Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Демилитаризация наоборот. Военкор Живов о новой стратегии НАТО по Украине.
11: Марк Рютте накануне опять заявил, что Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией. По его словам, НАТО должно поддерживать Киев. Он отметил, что в последнее время вооруженные силы Украины начали показывать успехи в конфликте. Это признал даже Трамп на встрече с ним в Белом доме. При этом он выразил сомнение в том, что российская сторона будет охотно включаться в мирный процесс. Также Рютте заявил, что разговоры о дистанцировании США от НАТО являются единичными случаями. Операция против Ирана показала важность европейских баз для штатов. американцев. Европа вновь стала ключевой площадкой для проецирования американской военной силы. Сотрудничество с союзниками он оценил как очень позитивное, а европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американского военно-промышленного комплекса, благодаря заказам примерно на $300 миллиардов. Так что, если вы думали, что у противника скоро закончатся ракеты и дроны, то вы очень сильно ошибаетесь. Демилитаризация, наоборот, идет полным ходом.
10: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
11: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
10: Трех дней не вышло. Военкор канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
12: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Когда Россия закончит СВО? На фоне рекордного за всю историю дефицита бензина россияне вывели этот вопрос в лидеры Яндекса.
13: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Она нам нужна вот эта... Для чего? Вот эти земли... Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья...
6: За последнюю неделю более 137 тысяч раз пользователи Яндекса искали ответ на вопрос, когда Россия закончит СВО. Это самый высокий показатель с начала спецоперации в феврале 2022 года. Особенно активно этой темой, согласно статистике Яндекса, интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты связывают такие запросы с дефицитом бензина после серии ударов по тылу и катастрофической ситуации в экономике. Завершение боевых действий ждет и глава Сбербанка Герман Греф.
14: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
6: СВО идет уже 4,5 года. За это время страна превратилась в мирового изгоя, а санкции изрядно подорвали российскую экономику. Ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила доверие к власти, говорит политолог Руслан Айсин.
15: Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90-е, я жил в 90-е, кажется просто-напросто очень даже райской картинкой из той рекламы «Баунти». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что, и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям, какой-то был образ будущего был какой-никакой, а сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что что-то можно изменить.
6: Все это повлияло на психологическое состояние граждан в стране. И так, каждый год устанавливаются рекорды по продаже антидепрессантов, а после атак беспилотников по тылу люди стали еще тревожнее.
16: Крепитесь и терпите. Наш главный все время говорит, потерпите немного. Это немного длится уже 5 лет, даже больше.
17: Есть ли у вас ощущение, что люди вокруг стали более тревожными?
18: По-моему, они стали более равнодушными.
17: Почему так произошло?
18: Хорошо работает телевидение, СМИ по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем, 7-мильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили, светлое будущее. Сейчас вообще как будто хинею несут. Слушать противно.
19: Я так думаю, СВО, наверное.
17: То есть то, что прилеты, опасность беспилотная, вот это все?
19: Ну, конечно, с каждым днем все нарастает.
17: Люди вокруг, ваши знакомые, близкие, стали более тревожными, чем раньше. Очевидно, есть. С чем это связываете?
20: Но я это связываю с войной, по большому счету, ну и со всем, к чему она приводит, со всеми последствиями.
17: Какие последствия тревожат больше всего?
20: Ну, на данный момент экономика, наверное.
16: Самое главное, чтобы был мир.
6: На фоне проблем с экономикой и топливом рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне упал на 5 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов. Так резко этот показатель снижался только в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Рекордными темпами в июне выросла доля людей, которые считают, что дела в стране идут в неверном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
21: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня, а 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
10: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
12: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
10: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
12: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
0: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
22: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь. Одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
23: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней... Каждую минуту, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
23: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
23: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит.
23: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
23: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
23: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
23: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
23: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
23: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так, и что там в регионах?
23: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
23: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
23: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
23: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
23: угу.
24: А противников 15-20%.
23: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
23: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
23: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
23: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
23: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
23: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
23: Это минимум.
24: Слушай, Вора, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
23: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
23: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
23: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
23: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
23: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
23: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
23: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
23: Да.
24: Но, подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
23: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
23: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
23: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
23: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
24: Реальная инфляция.
23: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%, плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
23: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
24: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
23: Какой?
24: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
23: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
24: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
23: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
24: И какова же?
23: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
24: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
23: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
24: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
23: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
24: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
23: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
24: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
23: Аптечными, например?
24: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
23: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
24: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
23: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
24: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
23: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
24: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
23: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
24: Меньше половины.
23: Меньше 50%. Да. Половина страны просто отключилась.
24: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
23: Выученная беспомощность.
24: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
23: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
24: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
23: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
24: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
23: Это как?
24: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
23: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
24: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
23: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
24: Давай.
23: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
24: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
23: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из стройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей без прозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
4: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
3: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
4: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
3: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
4: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
3: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
4: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
3: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
4: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
3: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля.

0: Балтийский лоцман.
1: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная

0: связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов, это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
2: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
4: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались двое жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
6: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между Евро-2 и Евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
5: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
7: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
5: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
8: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
9: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
10: Это вот пятый Русел и второй Атан.
11: И он воняет каким-то ацетоном, уксусом. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термище. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
12: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
5: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
13: Короче, на автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
14: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. после Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете, и как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
1: Криминальные новости.
15: За решетку отправили генерал-майора по делу о мошенничестве. 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого. Как пишет РБК, его обвиняют в особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб». По данным издания, генерал находится в СИЗО Лефортово. Следствие считает его организатором схемы хищения выплат российским военным. Потерпевшими по делу проходят 89 военнослужащих. Дембицкий вину не признал. В ЧВК «Ястреб» занимались обманом новобранцев, вымогательством, пытками и обнулениями. Группа пострадавших бойцов записывала обращение с рассказом об этом. Одну из жертв забили до смерти гигантским резиновым фалоимитатором. Военкора Романа Семенова похитили и держали 12 дней в закопанном гробу. Ранее арестовали основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. На сегодняшний день он признал вину, заключил соглашение со следствием, дал показания на подельников и заявил, что после суда снова поедет воевать. Всего в деле 10 фигурантов. Военнослужащего осудили за фейки об армии из-за жалоб на командиров. Дмитрий Соломко из Луганска в 2024 году получил ранение в ногу, после чего его с травмой колена перевели в резервный батальон, где принудительно удерживают коллег. Соломко опубликовал видео в своем телеграм-канале, в котором пожаловался на отсутствие лечения и давления со стороны командования. Позже командиры заставили военнослужащего удалить и видео, и канал, а спустя год Дмитрий от следователя узнал, что на него завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Дело рассматривал Грозненский гарнизонный суд. Почему его судили именно в Чечне, Соломко не знает. На заседаниях он присутствовал по видеосвязи. Суд приговорил военнослужащего к 2 годам условно. После приговора командиры заявили Дмитрию, что отправят его в штурма. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам в Подмосковье. По данным базы, конфликт произошел в Раменском. Две компании не могли поделить спортивную площадку. Одни хотели играть в футбол, другие – в баскетбол. Вскоре в разборку вмешался отец одного из подростков. Он пришел с травматом. Началась стычка. Мужчина выстрелил. Он попал в грудь 19-летнему Артему. Пуля застряла, хлынула кровь. Парня экстренно госпитализировали. Он перенес 2 операции. Самого стрелка задержали, он даже пытался извиняться перед родными пострадавшего на очной ставке, но это не спасло его от уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили под домашний арест. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
16: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
17: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
16: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
18: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видела вас в билетах ПДД, они, есть. Вот скоро они, появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
16: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты ожидающих своей очереди заправиться теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
19: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
16: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
20: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
16: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
21: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть. Но как и 92, как и 95. Есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах. Ну, я видел, когда проезжал, здесь ну, с километр пробка.
16: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: На Радио Лента. Опасность дня.
2: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
22: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
0: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена холодной войны красные линии существовали, а теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
22: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
15: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
22: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
16: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
4: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
16: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
6: Это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
16: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
7: Свет. Все. Во всем городе нету. Все. Да.
16: Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
23: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
24: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
23: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
25: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже – это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
9: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
8: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
9: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
8: 35? То есть даже не половина?
9: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
8: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
9: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
8: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
9: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
8: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
9: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
8: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
9: Вот, 3-4% – это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы не хочу.
8: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
9: Ключевое слово – нормальный.
8: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
9: Потому что там живые деньги каждый день.
8: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
9: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
8: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
9: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
8: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
9: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
8: Средняя температура по больнице.
9: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
8: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
9: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
8: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в три смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
9: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
8: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
9: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
8: И перегревает рынок.
9: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
8: Отсутствие потребительской стоимости.
9: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть. На танке нельзя поехать в отпуск.
8: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
9: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
8: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
9: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
8: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
9: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
8: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
9: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
8: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
9: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
8: И нехватка водителей.
9: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
8: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
9: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
8: Шатдауны интернета и глушение GPS.
9: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
8: А для экономики это ежедневная катастрофа.
9: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
8: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
9: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
8: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
9: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
8: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть. Доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
9: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
8: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
9: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
8: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
9: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
8: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
9: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
8: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
9: 292.
8: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
9: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
8: Да, давай поясним этот момент.
9: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
8: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
9: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
8: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
9: И сколько у него остается на весь месяц? 1000-3-5.
8: То есть 100-170 рублей в день.
9: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
8: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
9: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
8: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
9: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
8: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
9: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
8: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
9: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксирует ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
8: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
9: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
8: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
9: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
8: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
9: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
8: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
9: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
8: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
9: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
8: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
17: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали, я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
16: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
18: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
16: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
1: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД,
10: Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночью. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
16: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
20: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще я вчера стояла, были просто километровые очереди.
16: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
21: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
16: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
11: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
22: Главные новости дня.
16: Пока весь мир идет к евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
12: Если мы говорим про евро-3 и тем более евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей, То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро 2 и евро 5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
0: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
2: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10

0: ремонт после неудачной заправки.
1: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
2: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили, по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
3: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
4: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
5: Ну, что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
0: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
8: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
6: На радио «Лента» цифра дня.
9: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
6: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
11: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
10: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
12: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая

0: атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
3: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
2: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
3: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
2: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
4: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор, прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
2: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
6: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня. А 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
2: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
7: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
2: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
7: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
8: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще 2 человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
2: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
9: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
2: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
10: Все. Во всем городе нету. Все.
2: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
12: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительства и государств большой, так называемой большой семеркой. Это Соединенные, это наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот как считается ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот. Это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования – секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траекторией движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 4 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день пройдет под покровительством этой руны в движении, в развитии, в доверии и партнерстве. Эта энергия несет в себе импульс к изменению ситуации, к переходу от одной точки к другой, от одной стадии к следующей. Это, знаете, как верный конь. Эвас символизирует союз двух сил – человека и животного, например, разума и инстинкта, мужского и женского. И вибрация дня – обостряет чувство направления, куда вы идете, кто рядом с вами и можно ли вам доверять друг другу. День может нести гармонию и поддержку в любых парных взаимодействиях. Это также руна прогресса, когда результат зависит от ритма, согласованности, желания двигаться вперед даже небольшими шагами. Застой вот враг, а движение друг в такой день. Значит, в работе вас сулит изменения, поездки, может быть, переговоры, передвижения, командировки. Это хороший день для подписания договоров, особенно в тандеме или при участии партнеров. Еще, возможно, вы почувствуете внутренний толчок к смене стратегии, к освоению нового подхода, может быть, или даже к смене профессионального направления. Вот захочется сменить работу, и идите за этим импульсом. Однако и вас еще и призывает не спешить, а двигаться согласованно и осознанно. Особое внимание стоит уделить качеству коммуникации с коллегами, клиентами, потому что взаимопонимание и доверие станут здесь ключом к успеху. День будет благоприятен еще для начала сотрудничества, а также для изучения каких-то новых знаний или, может быть, инструментов, которые связаны с профессиональным ростом. В любви руна и вас всегда благоволит партнерским отношениям, где важны доверие, поддержка, стремление идти вместе. Это день, когда паре стоит обсудить планы, совместные цели, может быть, путешествия, переезды или любые перемены. И вас поддерживает искренние развивающиеся отношения и способствует обновлению чувств даже. А вот одиноким людям эта руна может указывать на встречу с тем, кто станет надежным спутником. Здесь главное быть готовым к движению навстречу друг другу, так что смотрим в оба. Если же отношения исчерпали себя, вас может символизировать момент, когда пора двигаться дальше, вот в сторону освобождения личного роста. Так что если уже ваши отношения трещат по швам, то по-добру, по-здорову разойдитесь и начинайте каждый свою жизнь. Что касается здоровья, вас говорит о важности двигательной активности. Отличный день для пеших прогулок, для занятий спортом, танцев, йоги. Вот все, что связано с телом и движением, пойдет на пользу. А также стоит обратить внимание на опорно-двигательную систему, на спину, суставы. День требует активности, но в балансе. И здесь важно не переутомляться, а поддерживать плавный, устойчивый ритм, как при ровной езде на лошади. Знаете, ну а если уже имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то, конечно же, обязательно к врачу. Профилактика или даже лечение очень классно пройдут в этот день.
1: На радио Лента. Беда дня.
15: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
16: Как какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
17: Да, мы платим, да.
16: Цена не такая, огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война кромешная, про которую вот, мы часто говорим, верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 700 000 человек, или 6 700 000 человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически, как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Мезенов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по 1.5 года. Что там в этом городе происходит? Сколько там убили людей? Сколько убили священников? Сколько убили там кого угодно? Там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем. Потому что это где-то все равно далеко.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже, о прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
18: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
17: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
18: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
17: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймолл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
18: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
17: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
18: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
17: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
18: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
17: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения уровня интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
20: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
22: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
21: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
0: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
21: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат – Андрей Гурулев.
3: В Забайкале очереди, ожидания в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу и самому лично посмотреть.
21: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
4: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
21: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радио Лента. Прямая речь.
11: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
23: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, как это было. Просто я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. Доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, отстояв час в очереди, если не больше.
20: Главные новости дня.
21: Жить стали хуже. Рекордное за 20 лет число россиян заявило о падении уровня жизни. Об ухудшении уровня жизни заявляют 56% граждан. Это на 13% больше, чем годом ранее, на 22% больше, чем в 2022 году и втрое больше, чем в середине 2010-х на пике нефтяного благополучия российской экономики. Таковы данные свежего исследования одного из социнститутов. Сейчас же инфляция ускоряется и, по оценкам самих россиян, в 2,5 раза превышает официальная цифра. цифры Росстата. Как итог, уровень уверенности россиян в правительстве пережил сильнейший обвал за всю историю наблюдений. Социологи говорят, правительство потеряло в доверии сразу 14 процентных пункта.
5: Пока тенденция идет, что мы живем все хуже. Все, кто нами управляет, потому что мы для них это пыль придорожная. Они не думают о людях.
6: СВО идет, безработица растет. Людям где-то нужно деньги зарабатывать, на что-то жить. Понятно, что очень многие впадают в состояние кризиса.
21: Рекордных за 20 лет уровней достиг и общий экономический пессимизм граждан. 60% опрошенных утверждают, что ситуация ухудшается. Это вдвое больше, чем в первый год СВО. Социологи отмечают, впервые за все время наблюдений больше половины взрослых граждан смотрят на экономические перспективы с пессимизмом.
7: Думаю, что это связано в основном с обстановкой в стране. Ну и в целом кризис экономический, куда деваться. Тревожность неминуема.
8: Мы не понимаем своего будущего. Совсем непонятно, что будет завтра. Вот. Ну и экономика, конечно, сейчас так страдает, что во всех сферах, касаемо, не знаю, начиная от эвент-сферы, заканчивая просто каким-то бизнесом, не знаю, автосветом, например, у всех все одинаково печально.
21: Спустя 4 года СВО пессимизм вытеснил изначальный оптимизм, говорят авторы исследования. Надежды на сделку Владимира Путина и Дональда Трампа не оправдались. Российские города ежедневно подвергаются атакам БПЛА, жить становится небезопасно. И это отражается на отношении граждан.
24: Участились случаи терактов, плюс еще летают постоянно дроны. И, понятное дело, формируется это чувство постоянной опасности.
25: Урегулирование конфликта на Украине было бы замечательным решением. Конечно, понятно, что сейчас это тяжело очень, но мне кажется, если все-таки война завершится, то все станет куда радужнее.
21: После усиления блокировок интернета до исторического минимума сократилось число граждан, доверяющих СМИ. Теперь их только 34% против

0: Эксперты говорят, если бы о проблемах на телевидении говорили бы открыто, люди бы с большим пониманием и терпением относились бы к временным трудностям. А так они видят глобальное несоответствие картинки на экране и реальности и теряют доверие. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
3: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня, и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
1: На радио «Лента» опасность дня.
4: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Экономист Николай Стариков о том, что попытка снизить стоимость жилья путем сокращения семейной ипотеки – это то же самое, что пытаться лечить алкоголизм, урезая людям зарплату.
5: Ваша высокая зарплата является драйвером вашего алкоголизма. Вот была бы у вас маленькая зарплата, вы бы вообще не пили бы совершенно. Поэтому для вашего здоровья, Андрей, надо вам понизить зарплату. Правда? Вот для того, чтобы для профилактики, давайте понизим вам зарплату в 10 раз. Чтобы у вас на еду едва денег хватало, а в каком-то французском или крымском вине вы вообще не думали. Вот в этой логике все это делается. Это раз. Второе, значит, как все это работает. Проценты, разница между ключевой ставкой и тем, что платит семья в данном случае, компенсируется государством. Поэтому мы многократно об этом говорили. Об этом очень много говорит Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от «Справедливой России». Смысл следующий. Нужно сделать дифференцированные ставки. Вот сейчас ставка там 14,5-14,25%, да? А для ипотеки, для демографии сделайте 2-3%. Разговоры о том, что из-за этого растет цена на недвижимость, вот это как про алкоголизм.
4: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, что дефицит топлива уже перерос в настоящий бензиновый кризис, который признали даже во власти.
6: Цены на бензин выросли на 3% за неделю. Это, вот если целый год они будут расти на 3% в неделю, то это получается 4,5, больше, чем 4,5 раза в течение года. Ну, то есть, это дофига. Да, вот давайте честно говорить. Да, и это означает, что ситуация меняется радикально. Процесс пошел к этому процессу бензинного кризиса. Присоединилось правительство. И помимо там ВСУ, помимо самих руководства нефтяных компаний,

0: компаний, ну, которые, например, взяли и завод Танека, Татнефти, поставили на профилактический ремонт раньше графика, и, в общем, что тоже сильно ударило по производству высокооктанового, высококачественного бензина. Я не знаю, можно или нельзя верить вице-премьеру Александру Новаку, но вот он заявил, что потребление бензина частниками выросло за последние недели на 20 или на 30%. Но он сам не знает, на сколько, ну, то ли на 20, то ли на 37, 8, какая разница. Выросло, короче говоря. Вот. Но ведь население, оно же тоже, что называется, не в вакууме живет, оно реагирует на то, что происходит вокруг него, оно реагирует на то, что видит на бензоколонках, очереди, записочки, что нет бензина, что есть ограничения, ну и самое главное, реагирует на властей, на Кремль, на правительство, которые эту тему поставили во главу угла, она буквально каждый день выходит какие-то информационные сообщения, то Путин на эту тему говорит, то Новак на эту тему говорит, то еще что-то происходит, то ограничение на экспорт бензина, то ограничение на экспорт дизельного топлива, то авиакомпания «Азимут» заявляет, что у нее нет керосина авиационного, то ли керосина нет, то ли он подорожал. Короче говоря, летать уже невозможно. И вот этот весь ажиотаж, он, конечно, говорит о том, что на дворе настоящий бензиновый кризис.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня... Ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел, ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, 1,5 года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава, однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
5: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все 1,5 года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
4: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
5: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
4: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось 2 раза пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
5: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
4: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
7: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
6: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
8: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
6: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
9: Все. Во всем городе нету. Все.
6: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму. На полуострове и так проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
10: Демилитаризация наоборот. Военкор Живов о новой стратегии НАТО по Украине.
11: Марк Рютте накануне опять заявил, что Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией. По его словам, НАТО должно поддерживать Киев. Он отметил, что в последнее время вооруженные силы Украины начали показывать успехи в конфликте. Это признал даже Трамп на встрече с ним в Белом доме. При этом он выразил сомнение в том, что российская сторона будет охотно включаться в мирный процесс. Также Рютте заявил, что разговоры о дистанцировании США от НАТО являются единичными случаями. Операция против Ирана показала важность европейских баз для штатов. Европа вновь стала ключевой площадкой для проецирования американской военной силы. Сотрудничество с союзниками он оценил как очень позитивное, а европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американского военно-промышленного комплекса, благодаря заказам примерно на 300 миллиардов долларов. Так что, если вы думали, что у противника скоро закончатся ракеты и дроны, то вы очень сильно ошибаетесь. Демилитаризация, наоборот, идет полным ходом.
10: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
11: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли 2-е место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла 2-е место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. 3-е место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла 2-е место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. 2-е место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
10: Трех дней не вышло. Военкор канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
12: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за 3 дня не вышло.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Когда Россия закончит СВО? На фоне рекордного за всю историю дефицита бензина россияне вывели этот вопрос в лидеры Яндекса.
13: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нам нужна вот эта для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья.
6: За последнюю неделю более 137 тысяч раз пользователи Яндекса искали ответ на вопрос, когда Россия закончит СВО. Это самый высокий показатель с начала спецоперации в феврале 2022 года. Особенно активно этой темой, согласно статистике Яндекса, интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты связывают такие запросы с дефицитом бензина после серии ударов по тылу и катастрофической ситуации в экономике. Завершение боевых действий ждет и глава Сбербанка Герман Греф.
14: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
6: СВО идет уже 4,5 года. За это время страна превратилась в мирового изгоя, а санкции изрядно подорвали российскую экономику. Ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила доверие к власти, говорит политолог Руслан Айсин.
15: Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90, а я жил в 90. Кажется просто-напросто очень даже райской картинкой из той рекламы «Баунти». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что, и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям, какой-то был образ будущего был какой-никакой, а сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что-то можно изменить.
6: Все это повлияло на психологическое состояние граждан в стране. И так каждый год устанавливаются рекорды по продаже антидепрессантов, а после атак беспилотников по тылу люди стали еще тревожнее.
16: Крепитесь и терпите. Наш главный все время говорит, потерпите немного. Это немного длится уже 5 лет, даже больше.
17: Есть ли у вас ощущение, что люди вокруг стали более тревожными?
18: они стали более равнодушными.
17: Почему так произошло?
18: Хорошо работает телевидение, СМИ по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили светлое будущее. Сейчас вообще как будто хинии несут. Слушать противно.
19: Ну, я так думаю, СВО, наверное.
17: То есть то, что прилеты, опасность беспилотная, вот это все?
19: Ну, конечно, с каждым днем все нарастает.
17: Люди вокруг, ваши знакомые, близкие, стали более тревожными, чем раньше. Очевидно, есть. С чем это связываете?
20: Но я это связываю с войной, по большому счету, ну и со всем, к чему она приводит, со всеми последствиями.
17: А какие последствия тревожат больше всего?
20: Ну, на данный момент экономика, наверное.
16: Самое главное, чтобы был мир.
6: На фоне проблем с экономикой и топливом рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне упал на 5% пункта. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов. Так резко этот показатель снижался только в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Рекордными темпами в июне выросла доля людей, которые считают, что дела в стране идут в неверном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
21: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан Баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня, а 27 июня завод атаковали тремя ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
10: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
12: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыты 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
10: Военкор канал «Синяя Z Борода» о сокращении экспорта дизеля.
12: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
0: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
22: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь. Одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
23: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней... каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
23: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
23: Абсолютно. То есть мы где понимаем, что говорить на улице, на работе, там, ну, не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит. Угу.
23: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
23: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
23: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
23: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
23: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
23: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так? И что там в регионах?
23: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
23: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть когда все это было просто картинкой по телевизору?
23: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
23: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
23: угу.
24: А противников 15-20%.
23: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
23: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
23: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
23: Вот осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
23: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
23: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
23: Это минимум.
24: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
23: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
23: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
23: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
23: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
23: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16% – это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
23: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории – да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
23: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
23: Да.
24: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
23: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
23: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
23: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
23: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
24: Реальная инфляция.
23: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
23: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
24: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
23: Какой?
24: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
23: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
24: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
23: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
24: И какова же?
23: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
24: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
23: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
24: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
23: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
24: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
23: И система психологической помощи там просто не справляется, ее почти нет на таком уровне.
24: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
23: Аптечными, например?
24: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
23: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там, всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
24: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
23: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
24: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
23: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
24: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
23: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
24: Меньше половины.
23: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
24: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
23: Выученная беспомощность.
24: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
23: То есть это неравнодушие, это биология, защитный механизм.
24: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
23: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
24: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
23: Это как?
24: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
23: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
24: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
23: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
24: Давай.
23: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
24: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
23: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия, живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
5: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
4: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
7: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
4: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
7: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
4: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
7: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
4: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
7: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
4: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика,

Интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто. Операторы защищены. А у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6000 военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления.

0: правления действующих военных и министров. Калининград – это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
2: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
4: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались двое жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
6: Если мы говорим про евро 3 и тем более евро 2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро 2 и евро 5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
7: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
8: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом.
7: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
9: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
10: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
11: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
12: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
13: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
7: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
15: Короче, на автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
16: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
14: Криминальные новости.
17: За решетку отправили генерал-майора по делу о мошенничестве. 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого. Как пишет РБК, его обвиняют в особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб». По данным издания, генерал находится в СИЗО Лефортово. Следствие считает его организатором схемы хищения выплат российским военным. Потерпевшими по делу проходят 89 военнослужащих. Дембицкий вину не признал. В ЧВК «Ястреб» занимались обманом новобранцев, вымогательством, пытками и обнулениями. Группа пострадавших бойцов записывала обращение с рассказом об этом. Одну из жертв забили до смерти гигантским резиновым фалоимитатором. Военкора Романа Семенова похитили и держали 12 дней в закопанном гробу. Ранее арестовали основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. На сегодняшний день он признал вину, заключил соглашение со следствием, дал показания на подельников и заявил, что после суда снова поедет воевать. Всего в деле 10 фигурантов. Военнослужащего осудили за фейки об армии из-за жалоб на командиров. Дмитрий Соломко из Луганска в 2024 году получил ранение в ногу, после чего его с травмой колена перевели в резервный батальон, где принудительно удерживают коллег. Соломко опубликовал видео в своем телеграм-канале, в котором пожаловался на отсутствие лечения и давление со стороны командования. Позже командиры заставили военнослужащего удалить и видео, и канал, а спустя год Дмитрий от следователя узнал, что на него завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Дело рассматривал Грозненский гарнизонный суд. Почему его судили именно в Чечне, Соломко не знает. На заседаниях он присутствовал по видеосвязи. Суд приговорил военнослужащего к 2 годам условно. После приговора командиры заявили Дмитрию, что отправят его в штурма. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам в Подмосковье. По данным базы, конфликт произошел в Раменском. Две компании не могли поделить спортивную площадку. Одни хотели играть в футбол, другие – в баскетбол. Вскоре в разборку вмешался отец одного из подростков. Он пришел с травматом. Началась стычка. Мужчина выстрелил. Он попал в грудь 19-летнему Артему. Пуля застряла, хлынула кровь. Парня экстренно госпитализировали. Он перенес 2 операции. Самого стрелка задержали, он даже пытался извиняться перед родными пострадавшего на очной ставке, но это не спасло его от уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили под домашний арест. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
14: Главные новости дня.
18: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
19: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
18: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
20: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
18: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
0: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
18: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
21: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще я вчера стояла, были просто километровые очереди.
18: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
22: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92-й, как и 95-й, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах. Ну, я видел, когда проезжал, здесь ну, с километр пробка.
18: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: На Радио Лента. Опасность дня.
2: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
23: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание Холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой. Скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена Холодной войны красные линии существовали, а теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
5: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вот очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят, им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
24: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин.
8: У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
18: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
9: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
18: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
10: Все. Во всем городе нету. Все.
18: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
24: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
25: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
24: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
26: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже – это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
7: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
3: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
7: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
3: 35? То есть даже не половина?
7: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
3: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
7: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
3: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
7: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
3: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
7: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
3: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
7: Вот, 3-4% – это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы не хочу.
3: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
7: Ключевое слово – нормальный.
3: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
7: Потому что там живые деньги каждый день.
3: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
7: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
3: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
7: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
3: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
7: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
3: Средняя температура по больнице.
7: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
3: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
7: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
3: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в три смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
7: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
3: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
7: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
3: И перегревает рынок.
7: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
3: Отсутствие потребительской стоимости.
7: Бинго. Танки, дроны, снаряды – они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть, на танке нельзя поехать в отпуск.
3: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
7: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
3: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
7: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
3: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
7: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры, и это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
3: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26-го года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
7: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
3: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
7: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
3: И нехватка водителей.
7: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
3: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
7: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
3: Шатдауны интернета и глушение GPS.
7: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
3: А для экономики это ежедневная катастрофа.
7: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
3: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
7: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
3: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
7: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования – один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
3: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть, доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
7: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
3: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
12: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
3: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
12: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
3: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
12: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
3: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
12: 292.
3: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
12: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
3: Да, давай поясним этот момент.
12: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
3: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
12: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
3: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
12: И сколько у него остается на весь месяц? 1000-3-5.
3: То есть 100-170 рублей в день.
12: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
3: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
12: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
3: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
12: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
3: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
12: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
3: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
12: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксируют ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
3: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
12: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
3: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
12: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
3: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
12: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
3: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
12: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
3: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
12: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
3: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
13: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
0: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
15: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
0: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
16: В Забайкале очереди, ожидание в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье, по-моему, 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу и самому лично посмотреть.
0: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают, ощущают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
2: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
0: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радиолента. Прямая речь.
4: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
14: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, это было просто... Я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. Доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, стояв час в очереди, если не больше.
11: Главные новости дня.
0: Жить стали хуже. Рекордное за 20 лет число россиян заявило о падении уровня жизни. Об ухудшении уровня жизни заявляют 56% граждан. Это на 13% больше, чем годом ранее, на 22% больше, чем в 2022 году и втрое больше, чем в середине 2010-х на пике нефтяного благополучия российской экономики. Таковы данные свежего исследования одного из социнститутов. Сейчас же инфляция ускоряется и, по оценкам самих россиян, в 2,5 раза превышает официальная цифра. Цифры Росстата. Как итог, уровень уверенности россиян в правительстве пережил сильнейший обвал за всю историю наблюдений. Социологи говорят, правительство потеряло в доверии сразу 14 процентных пункта.
17: Пока тенденция идет, что мы живем все хуже. Все, кто нами управляет, потому что мы для них это пыль придорожная. Они не думают о людях.
19: СВО идет, безработица растет, людям где-то нужно деньги зарабатывать, на что-то жить. Понятно, что очень многие впадают в состояние кризиса.
0: Рекордных за 20 лет уровней достиг и общий экономический пессимизм граждан. 60% опрошенных утверждают, что ситуация ухудшается. Это вдвое больше, чем в первый год СВО. Социологи отмечают, впервые за все время наблюдений больше половины взрослых граждан смотрят на экономические перспективы с пессимизмом.
20: Думаю, что это связано в основном с обстановкой в стране. Ну и в целом кризис экономический, куда деваться. Тревожность неминуема.
21: Мы не понимаем своего будущего. Совсем непонятно, что будет завтра. Вот. Ну и экономика, конечно, сейчас так страдает, что во всех сферах, касаемо, не знаю, начиная от эвент-сферы, заканчивая просто каким-то бизнесом, не знаю, автосветом, например, у всех все одинаково печально.
0: Спустя 4 года СВО пессимизм вытеснил изначальный оптимизм. Говорят авторы исследования, надежды на сделку Владимира Путина и Дональда Трампа не оправдались. Российские города ежедневно подвергаются атакам БПЛА, жить становится небезопасно. И это отражается на отношении граждан.
1: Участились случаи терактов, плюс еще летают постоянно дроны. И, понятное дело, формируется это чувство постоянной опасности.
5: Урегулирование конфликта на Украине было бы замечательным решением. Конечно, понятно, что сейчас это тяжело очень. Но мне кажется, если все-таки война завершится, то все станет куда радужнее.
0: После усиления блокировок интернета до исторического минимума сократилось число граждан, доверяющих СМИ. Теперь их только 34% против 60% годом ранее.
6: Хорошо работает телевидение, СМИ, по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили светлое будущее. Сейчас вообще как будто линии несут. Слушать противно.
8: Ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое.
9: Ой, ребята, и говорить страшно, и молчать уже сил нету. Вы видели 12-часовые новости? Вообще ни о чем. Все прекрасно, все замечательно. Нас волнует все, кроме того, что происходит в собственной стране.

0: что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
1: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает условно на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня, и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
2: На радио «Лента» «Опасность дня».
3: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
2: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Экономист Николай Стариков о том, что попытка снизить стоимость жилья путем сокращения семейной ипотеки – это то же самое, что пытаться лечить алкоголизм, урезая людям зарплату.
5: Ваша высокая зарплата является драйвером вашего алкоголизма. Вот была бы у вас маленькая зарплата, вы бы вообще не пили бы совершенно. Поэтому для вашего здоровья, Андрей, надо вам понизить зарплату. Правда? Вот для того, чтобы для профилактики, давайте понизим вам зарплату в 10 раз. Чтобы у вас на еду едва денег хватало, а в каком-то французском или крымском вине вы вообще не думали. Вот в этой логике все это делается. Это раз. Второе, значит, как все это работает. Проценты, разница между ключевой ставкой и тем, что платит семья в данном случае, компенсируется государством. Поэтому мы многократно об этом говорили. Об этом очень много говорит Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от «Справедливой России». Смысл следующий. Нужно сделать дифференцированные ставки. Вот сейчас ставка там 14,5-14,25%, да? А для ипотеки, для демографии сделайте 2-3%. Разговоры о том, что из-за этого растет цена на недвижимость, вот это как про алкоголизм.
4: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, что дефицит топлива уже перерос в настоящий бензиновый кризис, который признали даже во власти.
6: Цены на бензин выросли на 3% за неделю. Это, вот если целый год они будут расти на 3% в неделю, то это получается 4,5, больше, чем 4,5 раза в течение года. Ну, то есть, это дофига. Да, вот дайте честно говорить. Да, и это означает, что ситуация меняется радикально. Процесс пошел к этому процессу бензинного кризиса. Присоединилось правительство. И помимо там ВСУ, помимо самих руководства нефтяных компаний, ну, которые, например, взяли и завод ТАНЭК, Татнефти, поставили на профилактический ремонт раньше графика, и, в общем, что тоже сильно ударило по производству высокооктанового, высококачественного бензина. Я не знаю, можно или нельзя верить вице-премьеру Александру Новаку, но вот он заявил, что потребление бензина частниками выросло за последние недели на 20 или на 30%. Но он сам не знает, на сколько, ну, то ли на 20, то ли на 37, 8, какая разница? Выросло, короче говоря. Вот. Но ведь население, оно же тоже, что называется, не в вакууме живет, оно реагирует.

0: на то, что происходит вокруг него, оно реагирует на то, что видит на бензоколонках, очереди, записочки, что нет бензина, что есть ограничения, ну и самое главное, реагирует на властей, на Кремль, на правительство, которые эту тему поставили во главу угла, она буквально каждый день выходит какие-то информационные сообщения, то Путин на эту тему говорит, то Новак на эту тему говорит, то еще что-то происходит, то ограничение на экспорт бензина, то ограничение на экспорт дизельного топлива, то авиакомпания «Азимут» заявляет, что у нее нет керосина авиационного, то ли керосина нет, то ли он подорожал. Короче говоря, летать уже невозможно. И вот этот весь ажиотаж, он, конечно, говорит о том, что на дворе настоящий бензиновый кризис.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта.
3: в ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
4: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава. Однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
5: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
4: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
5: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
4: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
5: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно, это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
4: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
7: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
6: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
8: Вот этот центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
6: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
9: Все. Во всем городе нету. Все.
6: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму. На полуострове и так проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
10: Демилитаризация наоборот. Военкор Живов о новой стратегии НАТО по Украине.
11: Марк Рютте накануне опять заявил, что Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией. По его словам, НАТО должно поддерживать Киев. Он отметил, что в последнее время вооруженные силы Украины начали показывать успехи в конфликте. Это признал даже Трамп на встрече с ним в Белом доме. При этом он выразил сомнение в том, что российская сторона будет охотно включаться в мирный процесс. Также Рютте заявил, что разговоры о дистанцировании США от НАТО являются единичными случаями. Операция против Ирана показала важность европейских баз для штатов. Европа вновь стала ключевой площадкой для проецирования американской военной силы. Сотрудничество с союзниками он оценил как очень позитивное, а европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американского военно-промышленного комплекса, благодаря заказам примерно на 300 миллиардов долларов. Так что, если вы думали, что у противника скоро закончатся ракеты и дроны, то вы очень сильно ошибаетесь. Демилитаризация, наоборот, идет полным ходом.
10: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
11: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. 2022. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
10: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
12: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Когда Россия закончит СВО? На фоне рекордного за всю историю дефицита бензина россияне вывели этот вопрос в лидеры Яндекса.
13: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нам нужна вот эта для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья.
6: За последнюю неделю более 137 тысяч раз пользователи Яндекса искали ответ на вопрос «Когда Россия закончит СВО?». Это самый высокий показатель с начала спецоперации в феврале 2022 года. Особенно активно этой темой, согласно статистике Яндекса, интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты связывают такие запросы с дефицитом бензина после серии ударов по тылу и катастрофической ситуации в экономике. Завершение боевых действий ждет и глава Сбербанка Герман Греф.
14: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
6: СВО идет уже 4,5 года. За это время страна превратилась в мирового изгоя, а санкции изрядно подорвали российскую экономику. Ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила доверие к власти, говорит политолог Руслан Айсин.
15: Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90, а я жил в 90. Кажется просто-напросто очень даже райской картинкой из той рекламы «Баунти». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что, и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям какой-то образ будущего был какой-никакой, а сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что что-то можно изменить.
6: Все это повлияло на психологическое состояние граждан в стране. И так каждый год устанавливаются рекорды по продаже антидепрессантов, а после атак беспилотников по тылу люди стали еще тревожнее.
16: Крепитесь и терпите. Наш главный все время говорит, потерпите немного. Это немного длится уже 5 лет, даже больше.
17: Есть ли у вас ощущение, что люди вокруг стали более тревожными?
18: По-моему, они стали более равнодушными.
17: Почему так произошло?
18: Хорошо работает телевидение, СМИ по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили светлое будущее. Сейчас вообще как будто кинь несут. Слушай, противно.
19: Ну, я так думаю, СВО, наверное.
17: То есть то, что прилеты, опасность беспилотная, вот это все?
19: Ну, конечно, с каждым днем все нарастает.
17: Люди вокруг, ваши знакомые, близкие, стали более тревожными, чем раньше. Очевидно, есть. С чем это связываете? Но я это связываю с войной, по большому счету, ну и со всем, к чему она приводит, со всеми последствиями.
20: А какие последствия тревожат больше всего?
17: Ну, на данный момент экономика, наверное.
16: Самое главное, чтобы был мир.
6: На фоне проблем с экономикой и топливом рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне упал на 5 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов. Так резко этот показатель снижался только в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Рекордными темпами в июне выросла доля людей, которые считают, что дела в стране идут в неверном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
21: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня, а 27 июня завод атаковали тремя ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
10: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
12: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыты 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нерву. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
10: Военкор канал «Синяя Z Борода» о сокращении экспорта дизеля.
12: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
0: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
22: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
23: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
23: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
23: Абсолютно. То есть мы где понимаем, что говорить на улице, на работе, там, ну не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит. Угу.
23: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
23: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
23: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
23: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
23: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
23: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так? И что там в регионах?
23: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
23: Именно. они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
23: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
23: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22 года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
23: угу.
24: А противников 15-20%.
23: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
23: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
23: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
23: Вот осенью 22 года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
23: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26 года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
23: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
23: Это минимум.
24: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
23: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
23: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
23: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
23: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
23: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
23: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
23: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
23: Да.
24: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
23: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
23: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
23: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны, это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну неприятно, но не катастрофа же.
23: Ой, ну эти 6% это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
24: Реальная инфляция.
23: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11-17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
23: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
24: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
23: Какой?
24: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
23: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
24: Это сработало как социальный анестетик. Лояльность купили, напряжение сняли.
23: На короткой дистанции – да.